0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Стукни Ваську.
2: Ток-ток.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
4: Не фарма.

0: Бэйла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Нина Александровна Бродская. Дочь профессионального барабанщика. По-любому будет что-нибудь петь или на что-нибудь играть. Нервы не считаются. И Ниночка с 8 лет осваивала, нет, не барабаны, пианину. После окончания школы поступила в музыкальное училище имени Октябрьской революции, дирижерско-хоровое отделение. А потом поступила в оркестр Эдди Рознера и в 65-м году вышла на большую эстраду. Понимаете, чтобы петь красиво, в советское время нужен был опыт или образование, а еще дар. И вот такой дар был у Нины Бродской. Звенит январская вьюга.

Нина Бродская написала, кстати, три книги. «Хулиганка», «Голая правда о звездах эстрады» и «Звенит январская вьюга». Советую, кто интересуется историей советского музыкального бомонда, почитать, так скажем, из первоисточника о всяких внутренних темках. Много интересного узнаете. Ну а в общем, не любили в верхах молодежную музыку в конце 60-х, 70-х годов в России. Ну просто все попадали под раздачу, кого не спроси. Магомаев, Мулерман, Ободзинский, Ведищева. Не обошлось и с Ниной Александровной. Тоже те же и так же.

В 1979 году с семьей уехала в США. Выпустила там несколько альбомов, пластинку на английском языке «Crazy Love». Ее песни даже попадали в ротацию некоторых американских радиостанций. В 2017 году на сцене Екатеринбургского театра комедии поставили спектакль, посвященный трем звездам советской эстрады: Нине Бродской, Аиде Ведищевой и Ларисе Мондрус. Постановка получила название «Оттепель. Мелодии судьбы». Сейчас Нина Александровна по-прежнему живет в Америке со своим мужем Владимиром Богдановым. Между прочим, с 1968 года в браке. Во как! А теперь вот чего. Это тоже Нина Бродская. Буратино!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

Полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта. Кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку. Но быть мечта должна всегда.

Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи южи? Как отмотать время назад?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад. Дождусь утра и оживу, я отмахнусь от ночи.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

Ты сказал, что ты горд. Ты сказал, что ты смел. И что шею свернуть еще не успел. Но время покажет, где крест твой и где твой удел. Жизнь не просто игра, в ней отводится роль. От утрат и побед образуется соль. А из жерла вулкана души поднимается боль.

обжигаясь о брызги остывшей воды. Я предвижу развитие новой беды. Ведь не видно на небе твоей путеводной звезды. Без нее ты устанешь от яви и грез, захлебнешься в потоке отравленных слез и согнешься под тяжестью ноши, которую нес. Черно-белая лента житейских дорог промелькнет у твоих искореженных ног. Спотыкаясь о камни, ты сделаешь новый рывок. И, быть может, тогда, наконец, ты поймешь, как врезается в сердце заточенный нож, разрывая на части все то, чем сегодня живешь.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик? Блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне наоборот бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

бежала в бой, мать пречистая. И поднимались мы, братец мой, и я, и смело

Итак, друзья, здравствуйте. 21.00 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Когда я сказал 0000, у меня как раз стало 0100. Я слишком долго тарахтел. Вот, привет, Октябринка, привет, Евгентий, привет, Антоха. Вот, это те, кто уже висят у нас в чате на стриме. Вот, здравствуйте, радиослушатели, здравствуйте все, кто слушает нас онлайн. Здравствуйте все, кто будет потом переслушивать нас в режиме подкаста. Вот, ну и, конечно же, огромный привет тем, кто смотрит сейчас стрим. Хочу сразу рассказать, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть сайт неформатное.ру. Если там нажать кнопочку «Слушать радио», вот, откроется страничка, и внизу, прямо под проигрывателем, есть чат. Можно туда писать. Я вижу эти сообщения. Кому удобнее общаться во ВКонтакте или в Ютубе, находите там во ВКонтакте группу «Неформатное радио», в Ютубе канал «Неформатное радио», прям там сейчас идет стрим, вот, и в комментариях к стриму можете писать, их вижу я, и их видят все эти комментарии, собственно, вот они. Вот, далее, те, кто слушают радио, у тех все хорошо. Те, кто слушают стрим, предупреждаю сразу, если рядом с вами дети, или оденьте наушники, или выгоните детей к чертовой матери из комнаты, потому что на стриме нет-нет да и да. Вот, по поводу качества музыки, если вы хотите слышать нормально песенки и всякие, понимаешь, наигрыши, отыгрыши, то включайте радио. На стриме звук самой радиотрансляции, он постольку-поскольку. Вот, далее, что еще? Самое важное, что-то я хотел сказать, и забыл, что я забыл сказать, друзья. Ладно, давайте начинать. Итак, что-то я хотел сказать. Я все, вот. Мы тут перед эфиром с Октябринкой рассуждали на тему «Наступил сезон лени». Вот, у меня, видите, у меня даже мозг отдыхает. Даже у мозга лень, он вообще, понимаешь, не соображает, что и как. Вот, я забываю слова, забываю, что надо делать. Ну ладно, как-нибудь переживем неприятность эту. Давайте начинать. Итак, сегодня у нас вторник, сегодня у нас неформатная бомбардировка, 101 выпуск, и сегодня мы слушаем музыку, которую прислала мне компания «Бомба Питер», они же «Балт Мьюзик», в лице Дарьи. Вот. У нас новый подписчик Саня Булгаков, приветствую тебя. Вот, и что, сегодня у нас не 8 треков, как обычно, а 7. Почему-то 7 мне сегодня прислала Дашка. На все есть сопроводиловка, и, по-моему, никого из них я даже и не знаю. Ну-ка, сейчас я еще раз прокручу списочек. Вот вообще никого, все новенькие. Краснокнижники у нас были, а больше никто не был. Так что сегодня я никого не слышал, поэтому сегодня буду слушать вместе с вами, понимаешь, и составлять впечатление. Музыканты, вот, вспомнил, что хотел сказать. Музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, пишите в комментариях свои ссылки на свои группы, на свои ближайшие выступления, на свои там странички во ВКонтакте, прости господи, в Одноклассниках, на Mail.ru, на просто сайты. Но, пожалуйста, делайте это тогда, когда слышите свою песню в эфире. Вот, потому что люди бывают слушают, им понравилось, хотят продолжить с вами знакомиться, а вас тут и нет. Поэтому, музыканты, пожалуйста, проявите активность. Вот, но почему-то Саня Булгаков, привет. Почему-то, когда у нас идут эфиры от «Бомбы Питер», как-то у нас музыканты мало активны. Вот, ну, я надеюсь, что когда-нибудь все это уже, понимаешь, наладится, и с «Бомбы Питер» музыканты тоже будут активничать. Итак, давайте начинать. Итак, первая группа.
Первая группа у нас... Так, сейчас я бэк чуть-чуть откачу назад, а то он у меня закончится раньше, чем я зачитаю. Начинаю читать сопроводиловку. Первая группа у нас называется «Рыбы». «Рыбы». К сожалению, не указана дислокация. Откуда ребята, не знаю. И про себя у них написано следующее. Люди, прием, с вами будут разговаривать рыбы, и вам это на все 100% понравится. Свежий альбом группы «Рыбы» понравится и тем, кто купается в ретро-настроениях и бороздящим новые музыкальные просторы. Синтетические звуки, которыми наполнена музыка, создают эффект контакта с внеземной цивилизацией. Уникальный шанс ощутить прикосновение с помощью технологий, которые нам еще неизвестны, звуком до самого мозга. Такова невероятная сила мысли. Вот, ну, по-моему, у нас очередные музыканты под грибами. Ну, давайте послушаем. Итак, «Рыбы», трек называется «Люди как люди», откуда, ребята, не написано, к сожалению. Вот, «Рыбы», если есть вы тут у нас в чате где-то, давайте отзывайтесь, рассказывайте про себя, поехали.

Итак, дорогие подруги, 21.11.49 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже только что у нас отзвучала группа «Рыбы». Вот, «Люди как люди». И я тут за эфиром сейчас разветвлялся на тему того, что очень похоже на технологию. Ну, прям очень похоже на технологию в плане вот эти вот, как это, не ритм, а все, мой мозг устал. Как это? Короче, вот лейтмотивом как-то у меня прям технология шла. Вот, хотя начало прям сильно на Alan Parsons Project было похоже, но я прям уже начал та-да-да-да-да-дан про себя петь. Но раз, и там какая-то прям очень бодрая гитарка появилась и начала делать вяу-вяу, и прям сбила у меня это ты-ды-ды-ды-ды-дым. Так что усё окейно. Вот, Серёга Даткай нарисовался, наш кыргызский друг, наш пермяк Витос нарисовался. Вот, и задал я тут за эфиром вопрос, куда делась группа технологий. Вот, и, ну, я уже повторюсь в эфире. Где-то я видел какой-то видос, по-моему, на Ютубе, и мне кажется, что это было про технологию. Хотя вот я сейчас засомневался, но мне кажется, все-таки было про технологию, что там, короче, люди, которые изначально придумали технологию, не те, которые пели и играли, а те, кто ее спродюсировали, те, кто ей писали музыку, слова, вот, они вроде как сильно возмутились тому, что какие-то, понимаешь, чуваки ездят по сборным концертам и ничего им не отчисляют, подали на них в суд, разогнали всех музыкантов и сейчас собирают новый состав. Но вот я не помню, про технологию ли это было или нет. Вот, может, я что-то путаю, но мне кажется, да. Мне кажется, ну-ка, поправьте меня, если я не прав, или подтвердите мои ваши слова кто-нибудь, кто в курсе. Напишите мне. Так, Мор Мире у нас нарисовался. Почему такой интересный ник? Мор Мире. Мор Мире. Вот, это у нас группа «Свет проклятых слез». Звезд. Но это будет позже. Это будет сильно позже. Вот, а пока двигаемся. Так, что нам тут написали? Это неправильные рыбы, бодренько, но не мое. Так, грибы, соли и кислоты ГНК не дорабатывает. Так, что еще? А вот, собственно, и все. Вот, собственно, все. Вообще нету по песне комментариев. А зря. Трек интересный, конечно, получился. Вот, несмотря на то, что прям очень много отсылок и туда, и сюда, и сюда, и туда. Вот, еще бы, конечно, поработать бы над красотой кадра, но, в принципе, начало такое бодренькое. Поехали дальше. Далее у нас Сергей Жирков. «Питер-Париж» называется трек. И написано следующее. Релиз «Питер-Париж» является эклектическим подбором трех песен, объединенных общим лирическим настроением. Собственно, и все. А, вот Ринка пишет, я писала выше. Прикольно. Вот, ну, прикольно, да. Вот, итак, Сергей Жирков, по-моему, он у нас когда-то звучал уже. Давайте послушаем «Питер-Париж». Мне кажется, этот человек, на которого я ругался, про Лепса, мне кажется. Ну, давайте еще раз послушаем. Вернее, вообще послушаем. А там уже определимся.

забываюсь от браги на ваших костлявых руках. О, ночи, не надо мне света,

Итак, друзья, Сергей Жирков, Питер, Париж. Ну, я так подозреваю, что из Питера человек. Вот, и я тут перед тем, как прозвучала песня, подумал, что это человек, которого я ругал за сильную очень... Господи, аж забыл, про кого я ругал-то его. Все, друзья, это я не пьющий. А представьте, если бы я бухал. Твою мать, я слова начал забывать, фамилии начал забывать. Вот, про Лепса. Про Лепса я ругал. Вот, а потом сейчас услышал, слышу, нет, другой голос. А потом думаю, а вдруг этот человек прям вот услышал нас и сказал, да все правильно, зачем же я Лепсом пою? Вот, расскажи мне, Антоха, ты все помнишь, был ли у нас Сергей Жирков и ругал ли я его за Лепса? Потому что я честно не помню, хоть убей. У меня вот беда какая-то. С именами, с фамилиями. Смотрите, Мор Мире ответил мне на вопрос. Такой, говорит, ник — это черный брюлик. Имя на эльфийском языке. Вот, к чему я сразу закричал. Но ведь эльфийский язык — это придуманный язык. Вот. И смотрите, тут же у меня в голове выросло что? Ведь целая туева хуча людей разговаривают на эльфийском языке. Да? Да. Вот. И что-то там даже понимают. Вот. У меня вопрос какой? Как к Мор Мире, как к человеку, который знает, что такое эльфийский язык. Кто систематизировал эльфийский язык? Да? Кто выдрал его из... понимаешь, ну, на эльфийском писали многие. Начнем с Толкина. Да? Потом Сапковский. Так? Кто у нас еще с эльфами дружил? Ну, вот явные. Толкин, Сапковский. Ну, я вот из этих вот, из не наших, из не русских. Ну, как минимум два, да, таких маститых. Ну, я уверен, что можно насобирать еще целую кучу писателей, которые тоже, вот, понимаешь, на эльфийском что-то там разговаривали. Вот, и... Был же какой-то человек, который систематизировал всех писателей, выдрал оттуда все языки эльфийские и сделал из них одно. Какой один человек это сделал? Вот. И перевел. А есть ли, вот второй вопрос, есть ли эльфийско-русский словарь? Очень мне интересно. Вот, конечно, Толкин пишет, Мор Мире, он и есть создатель. Да нет же, нет, вот тут я не соглашусь, очень многие люди, которые, понимаешь, которых. Так, ладно, вернемся мы к музыке. Клон Лепса был, но, насколько помню, это не тот человек. Ну вот я, да, я когда услышал, понял, что это не Сергей Жирков, это был какой-то другой чувак. Так, Серега пишет, блюзовая гитара норма, а вот флейта не зашла. Не пейте вересковый мед, а то к вам ночью эльф придет. Вот. Так. Витос пишет, на любителя такая песня, неплохо. Так. Работаешь, и на радио такого типа песни играли. Да ну, по-любому. Вот, Октябринка пишет, в каких-то радио в 2011 году слышала подобные стилю песни. Это типа... Кто был у нас? Малежик, да-да-да. Сиреневый туман, да-да-да-да-да-да. Так, Антоха пишет, мне зашло, и все. И опять, понимаешь, только зашло. Ладно, вообще комментаторов сегодня у нас не густо. Поехали дальше. Далее у нас краснокнижники. Краснокнижники, понимаешь, они у нас уже были, но я, хоть убей, не помню, что они пели. Вот, написано у них следующее. Новая песня группы «Краснокнижники» «Бывает» расскажет вам о том, что не надо отчаиваться в трудных жизненных ситуациях. Жизнь сама подскажет выход. Вот, а выход обычно там же, где и вход. «Краснокнижники» «Бывает», город опять не указан, ну, видимо, опять Питер. Поехали, ставим, слушаем.

Итак, другие подруги, 21-26-13 на моих зеленых системных. Вот, смотрите, я, короче, слушал песню, ну как я, она так вот у меня блин-блин-блин в ухо, потом вдруг резко бах, ритм поломался, все сломалось, я думаю, твою мать, у меня что-то не то. Я сперва думал, что что-то сглючило, и у меня начал заикаться трек, вот, потом слышу, нет, не заикается, а ребята хреначат прям мимо табулатуры, вот, мимо такта, все, а потом слушался, понял, понял, что происходит, вот, и все слушатели точно так же стреманулись, смотрите, вот, Ринка пишет, я думала, засыпаю и глюки, вот. Серега Даткай пишет, сначала подумал мимо денег, а потом нет, все в кассу. Не пойму, какого всплыло в голове ботаника. Слушай, ботаника у нас, они приезжали к нам в Тулу буквально недавно. Вот, но они, нет, они не в таком ритме поют. Они чуть-чуть по-другому. У нас, кстати, они крутятся на неформатке. Вот, уже, правда, в этих, в мастодонтах, изредка, но всплывает. Кстати, друзья, у нас печальная новость. Группа Плаксы, кто помнит, у нас они играют, Пашку убили. Убили Пашку, вот, вокалиста. Я так думаю, в группе Плаксы кирдык пришел буквально вот дня 2-3 назад. По-моему, в тот же день, когда и теракт был, вот, где-то там на улице приподняли и приубили. Хреново. Минус один в нашей компашке. Так, что там, любимый у нас нарисовался. Привет, привет. Витос пишет, спецом сломанный ритм, чтобы взбодрить всех. Слушай, не, ну по факту получилось-то интересно, нормально. А просто у меня, ну, нежданчик был. У меня был нежданчик, и я не ожидал. То есть я слышал, что-то такое пресвингованное играет. Ну, я как бы что-то подобного ожидал. Тут бабах прям поперек ритму пошел текст. И как бы оно там все на месте. Просто, ну, лично для меня был нежданчик. Вот. Да, кстати, ребят, сегодня у нас еще есть хорошая новость. Не только плохие. Вот, Пашку, конечно, жалко. Но у Вадима сегодня днюха. Вот, у нашего букашки. У нашего букашки Вадима сегодня днюха, Билли Пок. Вот, поэтому, кто с ним там в друзьях, сходите, поздравьте. Потому что дядька повзрослел еще на годик, срок годности все ближе и ближе к концу. Ну, собственно, как и у меня. Так, язык эльфийский, кокс карибский. Есть такое дело. Так, что там нам пишут? Эльфийский, чукотский и эскимосский язык. Вот где трэш. Слушай, про эльфийский, не знаю, чукотский и эскимосский, я тебе скажу так. Очень много... Ну, во-первых, есть шикарная группа. Я сейчас не вспомню, как называется. Я по-русски-то хрен запоминаю. Тут по-якутски еще, да? Вот, но очень классная группа. Прям вот буквально дня 3 назад смотрел у них свежий клип. Вот, ну, мало того, что там девки зачетные, симпотные, но там и музлок качает, там все классно, вот, и горловое пение, поэтому как бы нет, это нормальный язык, мелодичный, звучит хорошо, вот, а есть же у нас еще ОМЭ-группа, помните такую? Вот, там же, ну там, правда, не чукотский, не эскимосский, там как же он, ох, я не помню, как, но тоже вот что-то сибирское. Ну вот, тоже замечательно звучит. Поэтому нет, языки, они все интересные. Я единственное, что не смог найти рок-группу на чукотском. Поющую рок-группу на чукотском хотел положить себе в коллекцию. Не нашел. Вот, а такие вот разноплановые есть, уже есть. Уже есть, и причем качественно, до такой степени качественно звучат, что не скажешь, что... Ну, хотя там же у них что? У них там эти, как они называются, рога, копыты, бивень мамонта, да, все у них это есть. Можно оплатить нормально звукорежиссера качественного. Вот, ладно, отвлеклись, поехали дальше. Далее у нас Настя Яковлева. Что написано? «Ангел летит» – это новое прочтение известной композиции Евгении Зарицкой на слова Игоря Шевчука.
Высокий чистый голос Насти Яковлевой переносит слушателя в сферу высоких вибраций и прикасается к сердцам людей, вызывая трепет и ощущение полета. Я так подозреваю, что тоже Питер, поэтому поехали, ставим, слушаем. Настя Яковлева, «Ангел летит», а вы, конечно же, что? А вы комментируйте.

Итак, друзья, что хочу сказать. Я специально прям наушники одел, мне было интересно. Нет, я слышу, она поет хорошо, у нее прям... Это ее голос, это не фальцет. Ну, если бы я пел на такой высоте, я бы прям параллельно плакал бы, это 100%, а то бы уже бы и в обмороке лежал бы. Вот, мне что-то в звуке не понравилось, я не могу понять. Вот я наушники специально одел, какая-то не состояние, ну, это как, это работа звукорежиссера, что-то там вот они не докрутили, но я не могу понять чего. Вот, как-то голос отдельно от микса, каких-то местах, но я не могу понять чего. Вот, как-то голос отдельно от микса в каких-то местах на место садится, в каких-то вываливается.

что девочку посадили в тележку и катают Настю вокруг, вокруг оркестра. Оркестр сидит на месте, играет поэт, а Настю в тележку посадили, и вот ее два узбека катят, вот, катят. Но она нотки держит четко, то есть все, все замечательно. Там что-то гуляет, там он не то, что прям весь не в миксе, он то в миксе, то не в миксе, то так, то сяк. Короче, не докрутил что-то там звукорежиссер. Вот, а в целом, конечно, неплохо. Хороший голос, чистенький, вот, но записан неважнецкий. Так, Антоха пишет, вот, неплохо, но академический вокал царапает ухо неестественностью голоса. Слушай, нет, это не академический вокал, ты зря, Антоха, это нормальный такой вокал. Просто это фальцет, ну как, это очень высокий вокал, вот, и его сложно воспринимать, когда там, ну, ты привык слушать что-то другое. А по факту там все здорово, там прям все чистенько. Вот единственное, что ну не доработал звукорежиссер, потому что прям такой хороший материал не доведен до ума. Я бы, конечно, еще покрутил бы ручки бы на пульте. Вот, ладно. Так, Октябринка пишет, голос, да, хорош. Я аж на себе в горле ощутила положение голоса. Вот так вот, легкий, легкий голос летит. Так. Все, что-то сегодня вообще... У нас на сайте комментирует один Мормире, он у нас сам с собой разговаривает там. Сам с собой болтает. Вот, а все, кто висят в остальных чатах, тоже что-то сегодня хреновенько. Ладно, ничего страшного, не отошли еще. Я сегодня, ребят, включил радио «Маяк» и выключил. Включил и выключил. Я думал послушать новости чисто. Вот, и выключил сразу же, потому что, ну, вообще невозможно слушать. Народ как-то прям его вгоняет. Его вгоняет куда-то дальше и дальше. И так все хреново. Вот, а народу прям по макушке, давайте, идите в депрессию. Идите в депрессию. Вам там надо быть внизу, в днище, а мы вам еще по затылку будем топать толстыми чугунными башмаками. Так, Серега вот пишет: кстати, оперные и прочие с ними практически не поддаются компрессии. Это ад для звукачей на сведении. А ты знаешь, Серега, я, кстати, вот я честно тебе скажу, я, например, человек, который не любит компрессию на вокале. Вот я тебе честно говорю. Я стараюсь, когда что-то делаю со звуком, вообще компрессор использовать на вокале для меня это прям вот, ну, дичь. Дикая дичь, потому что компрессор, он все выравнивает, он все, все в одну линейку выводит, и все, ты теряешь все вот эти придыхи, призвуки, ты теряешь интонацию, ты теряешь все, поэтому я, как человек, который, я, знаешь, где компрессор, признаю, на бочке, ну, на барабанах, на басу, да, ритм-секция. Она должна быть ровной, она должна качать. Опять же, если это не живой контрабас, если это живой контрабас, то к чертовой матери компрессор. Нет, ни к чему это. Вот, а на вокале вообще не призывает. Ну, рэперам, да, им можно. Я очень люблю сводить рэперов. Вот, делаешь вот такой вот кирпич, с вас 3000, спасибо, до свидания, приходите еще. Вот, этим можно все компрессировать. Ладно, поехали. Поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас как раз наш ПЭШ Маугли от эльфов. Маугли от эльфов. ПЭШ Черный Брюлик Мормире. А, нет, все, извини, пожалуйста, нет, не ты, не ты, можешь закуривать, я вижу, он подавил, Саш, водкой подавился, нет, выдыхай, другая группа, вы еще рано, оркестр не за горами, вот, так, и тут у нас цитата. Тут у нас цитата. Никогда ничего не бывает потом, это только кажется, что все еще впереди, что жизнь длинна, у меня что-то упало, я аж испугался. Вот, что жизнь длинна и счастлива, что сейчас можно прожить так начерно, потом все поправишь. Никогда это потом не наступает. Никогда. Вот, неоконченная пьеса для механического пианино, 77-й год. Собственно, оркестр не за горами, выше облаков называется песня. Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

Итак, дорогие подруги, 21:47:11 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Не отключайтесь. Сегодня что-то очень мало комментирующих. Но почему-то с бомбой Питер всегда так. Так, ладно. Только что мы отслушали оркестр «Не за горами», «Выше облаков». Я, конечно, кайфанул. Ну, во-первых, я расстроился. Потому что я понял, что не так с моей песней. Которая уже, наверное, полгода как сведена, если не больше. Вот, и ждет она, когда выйдет вместе с альбомом. И я понял, что мне там не нравилось. Потому что я Колке говорю, ну не нравится. Он говорит, ну пофиг, не нравится, будет так. Вот, а теперь я точно понял, что мне не нравилось. Вот, ну ладно. Теперь уже слово не воробей, обкакался, не поймаешь. Так, что там нам пишут? Кайф, какая баллада, спета аккуратненько. Так, что там у нас? Тверь пишет, вроде ничего, но не зацепило. Ну, я не знаю, почему тебя не зацепило. Меня очень даже зацепило. Так, весенний депресняк, а песня ничего так приятная. А, про депресняк, это ты про мое состояние. Ну, может быть, может быть. Витек, ты знаешь, я каждый день, я ловлю себя на мысли, что я почти каждый день думаю, а не бросить ли мне это все. Вот, честно. Прям вот я сильно, я как проклятый. Машу лопатой, а... Кстати, кто знает, шахтеров еще не откопали, нет? Что-то я сегодня новости даже не слушал. Не знаю, что там. Может, уже война, я знать не знаю. Так, ладно. Простота, сестра таланта. Так вот, Перм пишет, да пофиг, что длинная, зато красиво. Да, я тут соглашусь. Вот, Серега пишет, китайские балалайки были не к месту, ломают впечатление. Слушай, ты знаешь, смысл-то в чем? Когда начались китайские балалайки, вот, с флейтами, с китайскими. Кстати, у меня есть китайская флейта. Кому подарить? Кому подарить, потому что я так и не научился на ней играть. Вот, она денег хороших стоит, и красивая собака страшная. Вот, и что, про что я говорил? А, вот, и балалайки эти с флейтами, они начались уже как раз тогда, когда песня закончилась. Когда песня закончилась, и это уже был, как это уже была кода, да, вот, и там оно уже все плавненько перетекло в Китай. Вот, а откуда мы с тобой знаем? Может быть, вокалист оркестра «Не за горами» прямо сейчас сидит на какой-нибудь китайской вершине и говорит, что вот я в Китай переехал, и вот вам намек на это. Тоже какое-то... Не, мне кажется, там все логично было. Ну, как бы у меня не покоробили эти балалайки. Так, что там еще у нас? На самом интересном месте связь пропала. Ну, сейчас восстановится, не переживай. Ладно, не знаю, мне понравилось. Длинно, да, но не занудно. Вот обычно бывают длинные песни, и они занудные. А это прям длинное, но не занудное. Нормальное. Так, вот, и теперь-то мы как раз переходим к черному брюлику, к черному, который в одиночестве толкется в чате на неформатном сайте неформатная.ру. Вот, все, понимаешь, у нас тут в YouTube пишут, в ВК пишут, а он у нас один, он молодец на самом деле, потому что его комментарии останутся, это же все останется в записи эфира, эти комментарии, которые он пишет на сайте, и они будут прикреплены, понимаешь, к записи эфира, а вот это все только на видео. Ладно, итак, «Свет проклятых звезд», Майя Глин. Мэйглин – сын похищенной эльфийской принцессы. Его родители из разных народов, презирающих друг друга. Мальчик рос, понимая, необходимо сбежать, спасти мать, угасающую в плену. Есть ли шанс обрести новый дом? Твою же богу мать. Вот, давайте будем спасать мать. Итак, «Свет проклятых звезд». Кстати, Мармире, ты у нас откуда? Вот хоть ты-то у нас здесь. Ты ли у нас из Питера, или ты у нас не из Питера? Мне почему-то кажется, что все-таки в Питере. Вот, один в поле воин. Да, сегодня ты как никогда подтвердил эту фразу. Один в поле воин. Итак, «Свет проклятых звезд», Мэйглин. Поехали, ставим, слушаем.

0: Итак, друзья, 21-56-41 моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Кстати, Мормире. Вот, он меня поправил, не Питер. Это группа «Свет проклятых или проклятых». Как правильно, проклятых звезд или проклятых звезд? Это же смысл-то разный. Вот, город Лихославль. Лихославль. Слушай, я, если честно, вот мы столько сейчас говорили про эльфийский язык до того, как услышали эту песню, да? Вот, и я, в принципе, уже настроился, что там будет, ну, хотя бы припев на эльфийском. И хотел услышать, понимаешь, мелодику эльфийских звуков. Вот, но все, понимаешь, по-русски. Нет, молодцы, красота, очень хороший голос, очень талантливые музыканты. Есть вопросы небольшие по сведению, но прям такие, не, сильно небольшие, прям вообще небольшие. Можно сказать, что их нету. Вот, пока звучал у нас Мэйглин, у нас нарисовался Серег Башмаков, вестники рока. Привет тебе! Спрашивает, кто это, что за отличная песня поет. Вот, повторяю еще раз: «Свет проклятых звезд», город Лихославль. Песня называется Мэйглин или Мэйглин, или Мэйглин. Я не знаю, куда правильно ставить ударение. Вот, звезды можно проклинать, если хочется. Слушай, мне хочется, я всю программу говорю, мне хочется на диван под теплый плед, вот, полторашечку вискаря через трубочку опустить в холодильничек, чтобы только трубочка в рот тянулась, вот, и шоколадку вдохновения с орешками, и все. А, ну и включить какой-нибудь сериал длинный, денька на 4, вот так вот закиснуть, и чтобы прям вот вообще меня никто не трогал. Ну это же фантастика, это же фантастика. Мы скорее полетим на Марс, чем вот произойдет то, что я прошу. Так, что, отлично записал, охеренно поет. Антох пишет: песня в лучших традициях Орды и Эпидемии, не мое, но вполне себе. Так, Медведь Иванович у нас нарисовался. Пишет: Москва-Питер этот год, но чешутся ноги на Ярославль на 31 число. А что будет в Ярославле в 31 числа, расскажи мне. Вот, еще сам не знаю. Так, что там, Пермь пишет: я такие группы называю сказочниками, рассказывают всякие истории. Пафосно, конечно, но все в рамках стиля. Слушай, я счастливый человек, я же тексты не слушаю, да, поэтому для меня как бы, что они там поют, про что, мне по барабану. На самом деле, я слышу голос, я его слушаю как часть музыки, как еще один музыкальный инструмент. Вот, голос там отыграл на «Мама, не горюй». Все было отлично. А что там они, про что поют, вот вообще все равно. Причем я же хотел услышать эльфийский язык. Я был просто уверен, что мы услышим что-то на эльфийском. Так, День Медведя в Ярославле. Слушай, ну на День Медведя я точно не сподоблюсь. Тем более в Ярославле. Хотя на Волгу съездить можно, конечно. Там у меня много друзей в Ярославле. Не знаю, может быть, но вряд ли. Вряд ли. У меня 4 собаки, жена. И все работают, кроме меня. Вот так вот. Ладно. Ладно, «Свет проклятых звезд», молодцы. Ребят, загрузите своих треков на сайт. Я так подозреваю, на канал «Жесть» что-нибудь отправлю. Может, что-нибудь еще и на основной канал выберу. Поглядим. Только 100 500 треков за раз не грузи, пожалуйста. Так вот, 2-3 песни в неделю, больше не надо. Так, запоминать текст, не уважать группу, пишет Серега Бешмаков. Слушай, вполне возможно, да, запоминать текст, не уважать группу. Почему ты так считаешь? Почему? Я, например, когда со мной зал поет мои песни, я очень кайфую. Ты знаешь, это прям, это, наверное, самый большой кайф, который только испытывает артист, когда он поет на сцене и слышит, что зал поет его песню. А особый кайф, когда ты не слышишь, что тебе музыканты играют, потому что зал орет твою песню. Это прям истинный кайф. Это прям такой, это экстаз себялюбия. Это просто феерично. Вот, откуда четвертая собака? На цепи у меня же, у меня, Антох, еще одна собака на цепи сидит во дворе. У меня три дома живут, одна во дворе живет. Все рыжие, все серут. Вот, у меня утро начинается с того, что я беру тяпку, беру лопату и четыре лопаты говна собираю. Вот, потом только вот просыпаюсь и еду на работу. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас Алексей Пахомов. Что тут у него про себя написано? Никаких сомнений в себе, и фортуна всегда будет рядом. Так заклинал автор этого классного трека. Ну а мы добавим тем, кто слушает хорошую музыку, удача вовсе не нужна. С первых аккордов и битов сочного трека, с правильным посылом, все вокруг само собой налаживается. Сингл «Всегда со мной» не только настраивает на нужную позитивную волну, но и творит настоящее чудо. Позволяет почувствовать себя главным героем фильма, который бодро вышагивает по улицам шумного города, пребывая в предвкушении приключения, а оно вот-вот начнется, проверьте сами. Вот это описание, знаете о чем? Про Никиту Михалкова.
1: А я иду, шагаю по Москве, та-та.
0: Вот, прям вот один в один. Оттуда списали. Итак, Алексей Пахомов «Всегда со мной», ставим, слушаем, поехали. Ваня Оренбург, привет, привет. Слушай, ты сегодня прям успел на одну песню. Обычно ты всегда приходишь, прям когда эфир закончился. Сегодня ты еще целую песню услышишь. Вот, поехали.

Итак, другие подруги, только что у нас был Алексей Пахомов. Вот, пишет нам, Тверь пишет, позитивная песенка. Так, Серега Башмаков пишет, неплохо, очень знакомо. Пермь пишет, Буйнов, сразу на слух. Сразу на слух Буйнов. Так, что там у нас? У Сереги вот виноградники уже на уме. Здорово. Так, что там? Ваня пишет, хорошо, пару дней лед и снег тает, день идет дождь. Температура дня 2 плюсовая. Владимир, не знаю. Володя Платвинов, слушай, ну, мне кажется, его Оренбург весь должен знать, потому что он у вас прям музыкант, музыкантище. Вот. Я думал, ты откуда-то с его стороны, его знакомый, раз у нас появился. Вот. Но тем более, тогда тем более приятно. Вот, слушай, мы как-то он мне позвонил, а у нас же разница во времени большая. Вот, и позвонил он мне что-то часов так это в 5 утра. Я помню, что у нас еще лежал снег. У нас лежал снег. А у него... Он, то ли у него уже вишни цвели. Короче, вот такая была ситуация, что я думал, что Оренбург это север, что там прям холодно. А получилось, что в Оренбурге, наоборот, прям там тепло раньше наступает, чем у нас в Туле. Вот. Я это прям запомнил. Я говорю, это что, какой-то там это как аномалия какая-то? Он говорит, нет, у нас всегда так. Вот, так что в Оренбурге на самом деле тепло, друзья. Если кто-то, как и я, думает, что там север, нет, там не север совсем. Так, в Перми яблок не будет, лось яблоню сожрал, гад. Слушай, ну стрелять надо было. Надо было стрелять по лосю. Я тебе рассказывал, нет, короче, я как-то в свою бытность занимался торговлей с машины. Мы ездили по деревням на большой грузовой машине и мешками продавали эти макароны мешками, там водку ящиками, сахар, муку, все, ну, короче, большими, эти, мелкий опыт, скажем так. Вот, и дед подходит, говорит, налей мне водочки, говорит, стакан. Ну, мне не жалко, как бы налил. Он выпил и ушел. Вот. Пришел где-то часа через два. Издалека его вижу, а мы в середине деревни стоим. Вот. Волокет за собой тележку. На ней мешок какой-то. Держи, говорит. Держи, говорит, мешок. Я говорю, а тут что? Он говорит, зайцы. Я говорю, да ладно. Он говорит, да, мешок зайцев. Вот, принес мне мешок зайцев. Я говорю, ты где их берешь? Он говорит, они ко мне в огород лезут. Я, говорит, прям с кухни с окошечка мочу. Вот, так и тебе надо было этого лося завалить. И навертел бы себе котлет, наморозил бы тебе. Года на два бы хватило бы одному есть. Вот, ладно. Вернемся мы все-таки к Алексею Пахомову. Что там нам написали? Позитивная песенка. А, я же это все прочитал уже, да? Я же это все уже прочитал. Все, я говорю, у меня с головой что-то не лады какие-то. Я забываю слова, путаю, понимаешь, периоды периодичности. Все у меня плохо. Друзья, завтра будет битва. Завтра будет битва у нас очередная за фестиваль «Революшн». Вот, поэтому завтра подтягивайтесь на битву. Голосование будет в Телеграме у нас. Вот, и голосование будет длиться прям ровно столько, сколько идет эфир. Кто следит за Революшеном, подтягивайтесь завтра. На сегодня давайте мы завершим эфир песенкой с прошлого отбора. Понравилась мне девочка вот эта. Вот, я ее включу, радиослушатели после этой песни услышат или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. Вот, а на стриме я еще повисю. Собственно, радиослушателям всем пока, до завтра, а на стриме я еще пока присутствую.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой. И нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его. Несколько раз менял стиль музыки, который он играл. И, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары, в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем. Ну, я так...»

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск». Поехали!

0: Це ж пали.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
3: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела. И нет фарма.

Слова, слова. Потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

За дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтобы

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на информатике прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере с внесведенным проектом варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды.

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене на

Девальвация жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21.01 уже на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами абсолютно зло Коляновна Фрикенбок. Вы бы видели ее морду. Мы с ней весь вечер сегодня грыземся и цапаемся. Давай здоровайся, сволочь.
3: Вот сволочь пусть и здоровается. Всем привет. Всем спасибо за поздравление и за пожелание скорейшего выздоровления.
2: А сегодня у меня пожелание обратное.
3: Да я все равно с соплями.
2: Если кто заметил, а то сегодня картинка эфира, 33-й элемент таблицы Менделеева. Это мышьяк. Мышьяк. Вот, и я так подозреваю, что начну я Коляновну подкармливать.
3: А ты не боишься, что я тебя подкармливаю уже?
2: Кормлю тебя я.
3: Готовлю периодически я тоже.
2: Ну, я-то чаще, значит, ты
3: а
2: сдохнешь.
3: А я чай делаю.
2: Ты сдохнешь быстрее.
3: У меня 6 октября скоро.
2: Да, вот, 6 октября Коляновна у нас обещала торжественно сдохнуть. Вот, так, ну давайте поздороваемся с чатом. Натаха, привет, Антоха, здравствуй, Ванек, приветище, Андрюха, здравствуй, Серега, привет тебе, Стрела, Морфея, обоим ипостасям, здравствуйте, кто там у нас еще, Петр, здорово, Анжелка, приветище, Родик, привет. Вот, ну все, вроде пока все, кого заметил, от хэппи-бюзились, от чего от... Отхаились. Чего они сделали? Поздоровались, короче. А итак, друзья, что, давайте напомню, как с нами общаться. Кто еще не знает, есть у нас Аська 96-47-5. А есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Что там еще у нас? Завели мы телеграф и канал, и группу. Смотрите, вот эта хрень написана в теме. Ну, а тема сама, собственно, находится у нас во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, ну, все, вроде вот все мессенджеры запустил. Как с нами общаться, рассказал. У меня WhatsApp просит. Че он просит? Повторную попытку просит. Короче, надо... планшетку звонить. Итак, друзья, прошлый миксер, а именно голосование прошло до унылого говнянска. Вот, поэтому как бы хотелось бы пожелать всем, Серега Ставроград, приветище, хотелось бы пожелать всем, конечно, в дальнейшем все-таки хоть какой-то активности, потому что то, что я наблюдал за прошедшую неделю, ну вот вообще ни в зуб, ни в глаз, никуда. Не хочу я таких миксеров. Я закрою к чертям собачьим тогда миксер и скажу, что мы лучше будем эти 2 часа в неделю с Коляновной дрыхнуть. Вот. Победитель прошлого миксера — наши белорусские друзья Истота, Дети Болот. Ну и, конечно же, раз я так расхваливал Андрюху Куликова, вдохновение забираю в ништяки. Считаю, что заслуженно. Итак, ставим 2 трека нон-стопом. Победители ништяк. Ну и после этого, собственно, продолжим. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, Коляновна тут присоединяется к общему флешмобу. Она фотографирует свои волосатые ноги. У нее со вчерашнего дня, у нее с позавчерашнего повышенная волосатость ног. Вот. Пошли покупать шапку. Увидел штаны, ткнул ее в них носом. Она заорала: хочу, хочу, хочу, хочу. Теперь у нее ништяковые штаны. Вот. Ну что, привет всем еще раз, Колка, здорово, дружище, про тебя-то я совсем забыл или не увидел, я не знаю, как так получилось, что я с тобой не поздоровался, вот, но я смотрю, народ активно начал делиться фотографиями своих столов, и я, дабы мне было не очень завидно, я, наверное, к вам сейчас присоединюсь. Так, вот, Серега у нас сидит с банкой огурцов и надкусанным яблоком. Кстати, вот яблоки с огурцами смешивать не советую. Я раньше так тоже делал, а потом оно нехорошо. Так, Надюха, я так понял, с коньяком сидит и нюхает скотч. Кстати, клавиатура у нее такая же грязная, как у меня. Вот, моя еще грязнее. Сейчас я сам все сфоткаю, Коляновна. Сейчас я все сделаю. Ты ноги свои волосатые выкладывай. Так, что там у нас? Родик с пивком. Это не сиська. У нас сиська двухлитровую называют. А это, я так понял, литруха разливная. Так, смотрим, кто еще у нас с чем. Стрела Морфея. Вот не знаю, кто, Светка или мужик ейный. С кальяном сидит, твою мать. Вот это я понимаю. Тащи кальян, кальян. А, нету, нечем зарядить. Так, что там у нас? Еще одна стрела Морфея. А, ну вот понятно. Светка сидит с водкой и ромашками. Вот, все, я понял. А мужик ейный с кальяном. Так, ну и что там? И Колка у нас как... Ну, он у нас не бухающий. Он у нас корону курит и какую-то хрень, бормотуху из кружки. Ну, будем надеяться, что это все-таки чай. Так, ладно. Давайте, наверное, начнем программу, потом уже и я свой грязный стол сфотографирую. А что ты ноги волосатые не выложила?
3: Смотри лучше.
2: А, вот же.
3: Они не очень волосатые, нормально. Только это не писька, так они просто сложились.
2: Ну, можно подумать, что это ты меня сфотографировал в своих
3: штанах. Это мои ножки.
2: Это твои ножки. А что там
3: между ног? У тебя татушек нет.
2: Что там у тебя между ног такое? Так, вот, Надюха пишет: требую реабилитации, это не моя клавиатура, а скотч мой. Ну, значит, ты нюхаешь скотч за чужой клавиатурой. Хорошо. Так, ладно. Друзья, во-первых, мы, я так понял, перестали свистеть. Вот все, кто ругались за то, что мы свистим в эфире, я вот так подозреваю, что мы сейчас не должны свистеть. Ну, послушайте. Мне интересно, свист пропал или нет. И, собственно, наверное, начнем. Коляновна сделала свое черное дело, раскидала треки по плейлисту. И первым треком у нас сегодня прозвучит группа... Человек-животное. Я боюсь встретить их живьем. Потому что человек-животное — это как минимум ужасно. Город Харьков, написано. Панк-альтернатива, стилистика. Трек называется «Нет места героям». Про себя у ребят ни хрена не написано. Соответственно, ставим, слушаем. Давайте я еще раз напомню группам, музыкантам. Если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь. Кидайте ссылки на свои группы ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Человек-животное, нет места героям. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, да, я смотрю посыл. У нас наш флешмоб продолжается. Я так подозреваю, миксер становится самой веселой программой на неформатном радио.
3: Когда мы поднимемся выше ног?
2: Цирк уехал, клоуны приехали, а?
3: Выше ног когда поднимемся?
2: Морды фоткать или
3: почему?
2: Бить?
3: Почему там попки? Ой, ну нет.
2: Ну подожди, это же вот вчера был...
3: У меня тут Лаврентий Павлович.
2: Вчера была песня, так песня. Под нее можно было даже острые сюжеты снимать. Так, ну пошла коллекция ног у нас, я смотрю. Носки с волосатыми ногами. Носки без носок. Ноги. Мы тут присовокупили свой грязный стол.
3: Это его грязный стол,
2: это
3: кстати.
2: Мой личный персональный грязный стол. Да. Вот, слева направо монитор, пульт, колонка. Что там у нас? Пиво. Невкусное, кстати, отвратительное. Взяли на пробу две бутылки. Вот уже четвертая неделя пошла, или третья. Третья неделя, вот я только добрался до второй бутылки, но и то, глядя на всех вас. И да, Анжелка, ты единственный человек, ну, я знаю, что ты не обидишься, ты сегодня человек-чмо. Ты у нас одна делаешь уроки, все остальные, я так понял, бухают и прочее. Итак, ладно, давайте все-таки вернемся к треку. Только что звучали «Человек-животное», «Нет места героям». Сейчас я буду пытаться выцарапать изобилие волосатых ног комментарии про треки. Так. Сейчас. Так, вот Ванек пишет, под кальвадос заводит. Далее Ванька вот пишет второй. Это панк-буги. Так, далее. Родик пишет бодро, весело, кайф поют. Колка пишет, трудно воспринимать сам куплет. Нет синхрона в вокалах. Далее. Как бы заводно, но непонятно драматургия. Как бы что сказать-то хотели? Что хотели сказать-то, спрашивает Серега Привал. Так, далее. Стрела Морфея пишет, коротко как-то, бодро, но не успели раскусить. Такая краткость сестра таланта. Я, кстати, очень люблю короткие треки. 2.21 длился трек, и, в принципе, там было все. Вступление, хаос, финалочка и стрельба по звукорежиссеру. Все как положено, я считаю, прям от и до. Далее. Андрюха пишет, прикольный трек, хоть и немного некачественно, а именно вокал. Под пивко пойдет. Антоха пишет, интересная смесь олдскульного рок-блюза и панка, но вокал как-то выбивается. Далее. Серега Ставроград пишет, музыку слышал, слов не разобрал. Далее. Все вроде, да? Все, больше по треку ничего нету, поэтому, собственно, едем дальше. Александр Цирк, привет тебе, кстати. Я сейчас пробегусь, пока будет звучать следующая песняга. Добавлю всех новеньких в друзья, так что не пугайтесь, это не робот, это я. Далее у нас группа «Закон Рома». Трек называется «Ваня Дурачок». И сегодня у ребят прям случился этот кризис жанра. Они Коляновну доставали, так какая все-таки будет песня. Вот, какая, какую Коляновну прислала, та и будет. Объясню, почему так получилось. Сперва робот выбрал трек и отправил письмо. А так как я знал, про что идет речь, я взял и поменял трек. Отправил второе письмо. Соответственно, вот второе письмо, оно было правильным. Потому что Зухер круче робота, он его всегда может сломать и сломать ему, вынуть ему батарейки. Вот, соответственно, «Закон Рома», город Воткинск, Ваня Дурачок. Кстати, у нас из Воткинска вчера было две аж на группы. Вот, закона Рома не было. А итак, ставим, слушаем. Поехали. Сейчас я посмотрю. Нет, сопроводиловки никакой нету. Воткинск, закон Рома, Ваня дурачок. Ставим, слушаем. Собственно, и бухаем, а как иначе-то?

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, други, здравствуйте всем, кто к нам только что подключился. 21:28 на наших зеленых системных. Абсолютное зло Коляновна предлагает мне выгрузить фотки на порно-сайт. Очень ей хочется, чтобы потные арабы анонировали на ее лисичье лицо. Вот. Ну, я не знаю. Вот вы как думаете, стоит или не стоит?
3: Так. Они должны еще увидеть.
2: Не надо. Мы сейчас потеряем сразу 16 тысяч слушателей. Так, ладно, возвращаемся к треку. Закон Рома только что отзвучал. Город Воткинск. Ваня дурачок. Колка вот пишет очень неплохо. Петр пишет, аккордеоны поперли. Так это же здорово. Женька, привет тебе. Я не помню, здоровался, не здоровался. Сразу же с... как это называется, ассоциировал с анимацией, с Ванькой. Жень, вот честно скажу, у меня с анимацией была первая ассоциация, прям вот самая первая, но трек Ваньку я у них не слышал. У меня просто как-то ассоциировался, наверное, вот этот, социалочка, вот про родину и Вань дурачок, как-то они у меня рядом стали. Так, Серега Ставроград пишет, почему в Рус-роке как Ваня, так гармошка обязательно. Где балалайка? Балалайка где? Ну, почему? Не везде. Так, Андрюх Куликов пишет, симпатичная песня. Ванек пишет, опять Вань дурачок. Жаль, что мало дураков, зачет. Антоха пишет, неплохо, хотя припев можно и улучшить. Стрела Морфея пишет, интересная вещь с характером, текст со смыслом и очень подходит к нему аранжировка. И исполнение тоже в стилистике инструментала. Зашло. Андрюхе чем-то Гроба напомнила, а, наверное, из-за названия, хотя и мотив песни чем-то тоже. Да ладно, нет, ну вообще, не, вообще рядом не стоит. Саня пишет, вот Ваня огонь, Александр, вот я не знаю, Владимирович или ты Владимирович, это фамилия или отчество, мать его идти. Так, Тимоха нарисовался. Привет тебе. И так, вот, Анжелка пишет, очень прикольненько. Серега пишет по песне, опять слова пропустил, а так ничего, нормально, гнобить Ваник, оно модно. Ну, прискучила самоирония. Аранжировка, исполнение есть. Так, далее. Натаха выкинула свои волосатые ноги.
3: Они не волосатые.
2: Не волосатые. Ладно, бритые волосатые ноги и заморенную насмерть черепашку, которую кормят отравившейся мертвой рыбой. Что там плавает рядом с черепахой? Ну-ка, что там плавает рядом с черепахой? Я не понял. Так, ну и все. В принципе, по треку больше никто ничего не написал. Значит, едем дальше. Едем дальше. От меня зачет, галочка точно будет. Мне понравилось. Ну, в принципе, я и выбрал. Ладно, далее. Далее у нас очень интересный проект. Сам нашел, сам попросил, говорю, грузи срочно. Получилось так, что мой хороший знакомый по фестивалю мото Малоярославец Володя Кальян выкинул видос, где там, как это, мастер-класс по игре на волынке. Вот. А так как многие слушатели знают, что моя мечта, просто мечта моя, залезть с волынкой на крышу Тульской детской центральной библиотеки и в 4 утра на ней поиграть, вот, я, конечно же, начал смотреть. Вот. И узрел там девицу, которая в жанре 18+, учила людей играть на волынке. Зашел, глянул в профиль, увидел трек, понравилось. Вот, и, собственно, подружились. Советую всем. Сейчас, ну, конечно, кого-то, может, и отвернет, но меня вот очень эта песняга вставила. Я единственное, что Я забыл, на каком языке это поется. И вот честно, я тогда читал про эту песню и помнил, а вот прямо сейчас резко не вспомню. Ну да бог с ним. Если сейчас у нас Ежевика нас слушает, кстати, имя у нее интересное, Ежевика ее зовут. Вот, она нам сейчас напишет, на каком языке вообще песня и о чем она. Итак, Ойме называется группа, Вайя называется песня. Ставим, слушаем. Дислокация указана Москва. Поехали.

Ну вот, собственно, я вот коротковато прям. Прям вот, вот первый раз я жалею, что он короткий. Прям, ну такое мясо вкусное. Прям, ну вот вообще, шик. Если бы Николяновна включил бы сейчас на полную, но она все время на меня ругается. Говорит, убавь свои колонки. Вот, ладно. Итак, читаем комментарий. К сожалению, ежевика почему-то не висит у нас в чате. Хотя Коляновна ее оповестила с утра. Вот, очень я хотел узнать, на каком все-таки языке поется. И вообще хоть какую-то историю послушать. Ладно, читаю комментарии. Анжелка пишет, вот, тыц-тыц, все понятно. Так, Ванек пишет, похоже на китайские напевы с славянским акцентом. В общем, круто. Где ж тут китайские напевы, ты что? Так, Серега пишет, огонь прям, я такой люблю, прямо бомба. Петр вот пишет, тувинский. Ну да, вот, кстати, вот вполне возможно, что это тувинский. У меня вот было два варианта, или Тува, или где-то вот там, где ненцы живут. Так, этнический дабстеп, написал Ванек. А Надюх пишет неожиданно, мне нравится. Ставроград пишет, жемчуг. Так, Колка пишет, что-то сразу проект Атлантида вспомнил. Колка, не знаю, что это такое, честно, каюсь. Родик пишет, саунд вкусный и народные мотивы хорошо намешаны с электроникой. Красота. На слух звучит. Родик пишет, саунд вкусный и народные мотивы хорошо намешаны с электроникой. Красота. На слух звучит, выпиваю, вай я.

0: услышал, а у меня же теперь наушники хорошие. И вот в этих наушниках вообще великолепно звучит. И прям вот я не мог вас не порадовать этой штукой. Это прям вот реально вещь. Вот, так что, Ежевика, сейчас, если ты нас не слышишь, обязательно будешь запись слушать, я просто уверен. Грузите еще. Ойми реально порадовали, реально хочется дальше знакомиться с вашим творчеством. Так, что там у нас еще пишет? Вот, Андрюха написал: здорово, не очень люблю фолк, но данный стиль вставляет. Плюс непонятно, о чем поют. Так, Серый пишет: прям скачаю, буду слушать. Прям скачай, давай. Так, Натаха пишет: прикольно, интересное направление. Черепан в камнях и ракушках. Занимается перкуссией, отдыхает только ночью, трудится целый день, камни перебирает. Достал. Так я тебе говорю, ты его мертвой тухлой рыбой покорми. Вот. Так, далее. Ваньку вот понравилось, пишет: жир, молодцы. Надюх пишет: прекрасное сочетание. Ушельский язык вряд ли. Ушельский язык был изобретен, насколько я помню. Так, стоять, Зорька, не то заиграла. Ушельский язык был изобретен Борисом Гребенщиковым, да? Это из фильма «Красная роза». Нет, что там, «Черная роза» — эмблема печали, «Красная роза» — эмблема любви. Дичайше интересный фильм, но вот больше двух раз смотреть сложно. Вот первый раз ты его просто смотришь, во второй раз ты начинаешь вникать во все приколы, а потом уже скучно. Так, ладно. Леха вот написал: «Лепотинушка». Вот, Родик откопал на каком языке? На эрзианском языке. На эрзианском языке это поется. Короче, непонятно. Все равно. Далее. А и все. Больше никто ничего по треку не написал. Ну, в общем, я так понял, что всем понравилось, не только мне. Не зря я вам пихнул этот трек в эфир. И, в принципе, можно даже не ставить его на голосование. Нет, пусть пободаются. Пускай будет. И чего, едем дальше? Едем дальше. Колян, а тебе-то как? Чё ты все молчишь, да молчишь?
1: Я в шоке.
0: В каком ты шоке?
1: Ну, как ты сказал мне.
0: Что я тебе сказал?
1: Про клип. Я вот жду посмотреть его.
0: Она сидит, знаете, чем она? Она сидит и ревнует.
1: Нет.
0: Ты бестолочь, Коляновна. Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас проект Гарикелла и Федор. Трек был у нас в треках дня. Буквально вот что-то на днях, я помню. Дислокация. Так, сейчас я найду. Дислокация. Москва. Стилистика метал-хард-рок написано. Про себя ничего не написано. Вот написано: музыка, стихи Гарикелла, вокал, сведение, мастеринг при участии Алекс Стайзер. Все. Больше ничего. Но, тем не менее, ставим, слушаем, поехали. Гарикелла и Федор. Трек называется «Волк», город Москва. Слухаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Только что отзвучали у нас Горикела и Федор со своим волком. Вот, написал Андрюха, у меня чувство дежавю, или я ее действительно уже где-то слышал. Так я же говорю, недавно, где-то там вот прям недельки 2-3 назад, может раньше, может позже, она в треке дня висела. Вот, поэтому никакой не дежавю. Целый день она звучала очень часто. Так, ладно, возвращаемся к комментариям. Ванек вот пишет, я думал Линкс Рамштайн. Серый написал Алиса 2.0. Ваньку сегодня все нравится, он принял 0.5 улучшайзера. Ты, главное, до 0.7 не догони, а то будешь храпеть. Так, Петр вот спрашивает, зачем же столько эффектов? Женьке не понравилось. Так, Родик пишет, почему я услышал голос из зеленоглазого такси. Что за фигня? Слушается песня громко, но странно. То ли эффектов много, то ли сведения особенно, зато ритмично и соло на гитаре люблю. Так, Сереге скучно. Колко вот пишет, нормальный трек, не айс, но и не говно. Проходная песня. Антохи вот вокал ненатурально чувство передает, но неплохо. Так, далее. Ваньку вот кажется, что это набор роковых клише. Собрали все воедино. Стрела Морфея пишет, текст хороший, немного с исполнением не дотянул. Есть ощущение, что чуть не дотягивает местами. Доработать и будет хорошо. Объема бы добавить, впечатление, что вокал подзадавлен. Так, далее. Натах вот пишет, что-то и мне кажется, что в прошлой программе что-то подобное было. Дядя прям надрывается и неискренне, и длинно. Так, далее. Ванек вот уже тянется к литру, 0,7 пройдено. Ну, ты знаешь, вообще 0,7 это оптимальный объем для взрослого мужика. После 0,7 уже, я считаю, все лишнее. Но это если в одну рыло. Вот у меня после 0,7 приходит ко мне зверь какой-нибудь, белки, они ко всем разбежались, ко мне может индюк прийти, могу бога включить. У меня всяко разно бывает. Поэтому вот я советую...
3: А может... Хомячка.
2: Могу хомячка.
3: Который все копает и раскидывает.
2: Могу хомячка включить, да. Я вообще чудной после... Вот если
3: чудный?
2: 0,7 перешагнуть, поэтому не советую, не увеличивай. Дозу 0,7 вполне нормально. Так, ладно. Для старого уже хватит. Что ты считаешь старым? Мне вот 40 лет, я себя считаю обычным.
3: Еще нет.
2: Ну, будет уже скоро. Осталось тут всего ничего. Так, постукнулся ко мне в WhatsApp человек 4818. К сожалению, не знаю твоего имени. Вот. Представься, привет и тебе тоже. Так, и чего? Давайте я, наверное, еще раз расскажу, как с нами общаться. Есть у нас Аська 96475, есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно. Что там, кому удобно общаться, WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Ну и, конечно же, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Не забывайте в нее вступать, мы котиков не постим, только все по делу. Вот, тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Так, что тут, вот Ванек пишет, мне 55. Ну, 55 это еще нормально, что это. Для мужика, я считаю, 65 это вот уже порог, когда можно называть себя старым. Ну, 60, хрен с ним, ладно. После 60 можно. А 55 еще пяток лет погоняй. Потом до пенсии, может, доживешь, если дозу увеличивать не будешь. Вот, ладно. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас группа «Черемуха». Не смогла Коляновна их найти на просторах ВКонтакта. Будем надеяться, что письмо Андрюха получил. Вот. И сидит сейчас, слушает. Если слушаешь, куда-нибудь маякни нам. Или в WhatsApp, или в Viber, или лучше во ВКонтакте. Давайте все во ВКонтакте общаться, чтобы все в одном окошке были. Так удобно. Но если нет возможности, то, конечно, WhatsApp, Viber, пожалуйста. Так, что у нас тут? Сейчас я посмотрю, что про них написано. Итак, город Москва. Трек называется «Привет». Про себя ни хрена нету. Вот, трек указан в стилистике рок. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:57 на наших зеленых системах. Кстати, нам так никто и не ответил. Мы шипим или не шипим с Коляновной? Да, Коляновна.
3: Что вы все молчите?
2: Вот. Суслик проснулся. Что вы все молчите? Итак, мы выяснили, что 48-18 это Валерий. Привет тебе, дружище. Пишет, или тут ники нужны? Нет, ну как ники? Просто у меня кроме номера ничего не высвечивается. Надо же как-то общаться. Поэтому,
3: мы не знаем, кто ты.
2: Поэтому мы спрашиваем, как тебя зовут. Вот, на Фейсбуке нет у нас чата. Коляновна не шипит, вот пишет
3: Валер. Спасибо.
2: Ну и слава богу. Значит, звук мы победили. А на Фейсбуке у нас чата нету, только во ВКонтакте. Вот. Ну, у Валеры ВКонтакта нету, поэтому пиши в WhatsApp. Ничего страшного. Итак, давайте уже все-таки вернемся к треку. Только что отзвучала Черемуха со своим приветом. Вот, Андрюха написал, что тут-то я, слухаю. Вот, и давайте уже будем читать комментарии. Серега вот пишет, симпатишненько. Ванька написал, качает с первых аккордов. Петр вот собрал, я так понял, ты решил сделать ребус из Наутилуса и кино. Далее Саугаден пишет колка. Не знаю, о чем ты. Ты знаешь, я туп во всякого рода нерусских группах, да и русских я тоже мало знаю. Так, Саня вот написал, прошла песня. Почему прошла, не знаю. Серега пишет, тоже, кстати, на Алису похоже, но тут в позитивном плане, так сказать. Вполне слушательно написал Колка. Далее Антох вот пишет, добротная песня для раздумий. Родик пишет, спокойно так, с размышлениями и музыкальными проигрышами под настроение. Далее, вот. Стрела Морфея пишет, редко мы затрудняемся, но тут замысел был, видимо, довольно глубок. Наверное, нам не хватило динамики в песне. Далее, Андрюха пишет, вот, скорее да, чем нет. Вроде бы особо и не вставляет, но и не напрягает. Слушабельная песня пойдет. Астемир пишет, эфирный шум в эфире. Ну, мы же в эфире, а какой? Хорошо, хоть не булькает. Это у меня просто газики. Газики выходят из темно-коричневой бутылки и пошипывают. Так, Валерий вот пишет, БГ плюс Агата Кристи. Как ты их смешал-то дико. Слушайте, а вот этот симбиоз, наверное, был бы интересен, кстати. Я бы много дал бы, чтобы услышать вот это вот вместе послушать. Так, далее. Ставроград Серега пишет, песня, музыка создает настроение, но думается о своем под нее. Слушай, ну это, наверное, самое классное. Самое классное, когда песня не мешает думать. Я, кстати, в этом плане очень люблю, я не люблю само по себе такое творчество, я про электронщину сейчас говорю, всякого рода дэнсы, тынсы. Вот, но ночью работается под них замечательно. Это я сейчас про электронную музыку. Так, ну и все, больше никто ничего не написал. Вот, объяснил же, почему про осла Сашка пишет. Сань, сейчас я покручу наверх. Вот, потому что он встречает, и он же провожает. Это же очевидно. Слушай, я тебя обязательно догоню ход твоих мыслей, когда у меня закончатся газики в бутылке. Вот, я вообще все равно не понял. Вот, ладно. Едем дальше. Далее у нас город Волгоград. На проводе эндорфин оркестра. Танец. Топотанец. называется трек. Ставим, слушаем, ну и, собственно, комментируем. Поперли.

всю ботву перетопчем. 22.05 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Что-то все начали писать, что вроде звучало уже неоднократно. Стебная скакалка. Ребят, ну не могла она звучать никак, потому что ребята загрузили ее совсем недавно на сайт неформатного радио. Может, вы где-то ее видели много. Я видел ее где-то вот по ВКонтакту, она много гуляет где. Но у нас она точно не звучала. Так, Саня вот написал, крутое начало, типа Джанку и Мумитроль, а потом нечто совершенно иное. Ставроград Серега попрощался с нами. Давай, дружище, иди работай. Иди уже работай. Желает нам всем до победного ноги фоткать и миксить. Далее. Разделились вот мнения. Колка решил промолчать. Антоха пишет, улыбает и нога притопывает. Астемир пишет, мрак. Мрак. Что тебе, ботву жалко? Ну, пусть потопчут. Что ты так прям категорично? Стрела Морфея пишет, очень заходит, молодцы ребята, целостные в своем стиле. Уже слышали их раньше, в меру драйва, хороший стёб, бодренько. Напомнил наш ЧМ, что, чемпионат мира или что такое ЧМ? Не знаю. Родик написал, мне бодро звучали, понравились и музыка, и текстом. Весна весенняя нарисовалась. Привет тебе, дружище, пишет Саламушки. Чуть нашел ваш чат. Что ты его найти не мог? Антоха вот пишет, позапрошлый миксер. Ну да, была, ну, эндорфины были, конечно. Они не раз были в эфирах. В эфирах во множественных всяких разных неформатного радио. Вот. Надюха вот, кажется, пока маловато выпила. Ну ты давай догоняй, потому что осталось-то совсем ничего. Уже и поплясать-то не успеешь. Не зашло ей, короче. Так, ну и в принципе все. Больше комментариев нет. Соответственно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас группа Юмгайр. Были они у нас. А, пишет, нету где обычно чату. Как нету? Вот же. А куда ты пишешь-то? Ты его где обычно, туда и пишешь. Вот. Так, ладно. Группа Юмгайр. Город у нас, если я не ошибаюсь, Москва, да, вот Москва. Трек называется «По ветру». Давненько у нас не было ребят этих, посему прям вот надо ставить. Надо ставить. Итак, ставим, слушаем. Про себя ничего у них очень мало написано. Мы москвичи, играем как слышим, что видим, то поем. Московские акыны. Вот, итак, поехали. Группа Юмгайр, «По ветру», Москва.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:12 на наших зеленых системах. Только что отзвучали группа Юмгар, город Москва, по ветру. Вот, ну что, вполне себе годная вещь. Давно вас не было, и хорошо, что зашли, скажем так. Меня вполне себе порадовало. Вот Валера пишет, как-то сведено неправильно или перегруз на стороне вещания. Ты знаешь, это, мне кажется, сведение немножечко хромает. Там ребята у вас где-то подгружают бубнилки периодически. У меня аж похрустывают динамики. Если в пластике не отпечатали, то поправьте. Да, кстати, вот Юмгайр выкинули. Я бы с удовольствием... Ну, давайте я зачитаю, что есть. У группы Юмгайр 27 сентября в Москве в клубе «Линкольн» на метро «Таганская» концерт. Вот, написали бы время, сколько стоит, что вы. Я вот перешел к вам в группу, в официальное сообщество, там тоже не нашел никакой информации про концерт, а так бы зачитал. Вот, но, тем не менее, молодцы, кинули инфу в чатик. Так, Саня вот пишет, такой трогательный рок из подворотен. Колка пишет, вот здесь чувствуется работа. Ванька пишет, по мне, так это одна из лучших лирических песен Юмгайра. Мнение, естественно, предвзято, Юмгайр вперед. Ну а что? Антоха пишет, вот, неплохо. Весна весенняя, написал по чесноку, меня звери и нервы ни раньше не торкали, ни теперь. Ну, ты зря, ты вот, мне кажется, сейчас прям не туда куда-то стрельнул. Ни того, ни другого я тут не услышал. Так, далее. Родик вот написал неплохо. Стрела Морфея пишет, спокойная композиция, лирика, песня под настроение, но сделана хорошо. Текст, музыка, исполнение, но не очень зашло. Видимо, у нас сегодня другой цвет настроения. А что, теперь все будут настроение цветами мерить? Втянулись, вас Филька подсадил на новую фишку. Вот, придется вас отучивать. Вот, 27 октября, стоит 300 рублей, начало в 8 вечера. Это про концерт группы Юмгайр, кому сейчас понравилось, давайте еще раз зачитаю. 27 октября в клубе «Линкольн», метро «Таганская», Москва, 8 вечера начало, 300 рублей билет. Вот, Родик пишет, тоже хрустел звук, думал, что колонки протестуют. Андрюха пишет, песня норм, музыка хорошо сделана. Колка пишет, там не сведения, а просто фоном хрипели под основной вокал. Нет, то хором хрипели, это я слышал, это здорово. Мне как раз понравился вот этот бэк, интересно звучал. А именно вот у меня в верхних точках низов похрустывают динамики. Ну, ни у одного меня, то есть можно прям точно сказать, что ребят там перекрутили, надо чуть-чуть подубавить. Вот, ну и, собственно, все. Я так понимаю, большинству понравилось. Мне тоже понравилось. От меня галочка обязательно будет. Собственно, едем дальше. Ребят, вам удачи. Хорошо отыграть 27 октября концерт. И не указано, сольник или не сольник. Но буду надеяться, что сольник. Если бы жил в Москве, я бы сходил бы обязательно. Так, едем дальше. А вот Валера тут поздно кинул WhatsApp, вступление съелось вступившим басом. Вот. Вот вам еще одно замечание. Ну, я этого не заметил, честно. Так, далее у нас группа «Угрызение совести». Так, сейчас я найду вкладочку. Где тут совесть меня угрызла? Где меня угрызла совесть? Город Москва. Про себя, ребята. О, есть, я писал его, так что буду читать. Не все, конечно, но частично прочитаю. Основу материала группы составляют песни Станислава Бахтеева. Будет довольно сложно несколькими словами охарактеризовать стиль этих произведений, так как используется множество музыкальных и поэтических направлений. Но в каждой из этих вещей присутствует самобытность, узнаваемость, трепетное отношение к слову, боязнь штампов и пошлости, но самое главное в них – это мелодия, которая является визитной карточкой коллектива. Вот я всегда музыкантам, всем всегда говорю, и сам стараюсь так не делать, вот после штампов и пошлости надо было поставить точку, все. А вот это вот, ну, самое главное, вот я считаю, это излишне. Когда сам себя хвалишь, а потом люди так понадеются и начинают тебя за это же и хайть. Итак, «Угрызение совести», город Москва, трек называется «Ничего не нужно, только самосвал». Вот прям мне прям сразу. Только ничего не надо, только самосвал. Это кто у нас были? Автоматические удовлетворители, да? Вот, едем, ставим, слушаем. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, ребят, 22, 21, 22. Вот такое волшебное время у нас сложилось на нашем таймере эфирном. Вот, молодцы, ребят, мне прям порадовали. Прям угрызение совести меня втащили. Вокал волшебный. Единственное, ребят, вот я не знаю, если вам интересно мое мнение, там у вас в куплете гармонизатор слишком сильно орет. Вот он там, его вот прям ровно наполовину убавить, если еще в пластике не отпечатали, просто мой совет. Он там больше мешается. Он объем задает, но он больше мешается. Его бы вот прям поубавить. И будет вообще сказочно. Молодцы, хорошая песняга. Так, сейчас будем читать комментарии, что там нам народ понаписал. Группа «Граница на минималках» написал Санька. Сереге Привалову понравилось. Родик пишет: «Мне нравится, легкая застольная песня, можно поорать за бокалом любимого напитка». Антоха пишет: «Неплохо, но не мое». Далее... Спринг Спрингов пишет: «На днях слушал группу Мифы, 84-й год. В окне маячит твой кудрявый силуэт. Люблю такое, однако». Ну, видимо, сравнил с Мифами, я так понял. Далее, Стрела Морфея пишут: «Хорошая песня, хороший вокал, текст тоже понравился. Лайтовенько так и по настроению позитивно. Гитарные соляки чистые, слушать приятно». Астемир пишет: «В позитивном ключе». Ну, видимо, понравилось. Колк пишет: «Не мое, хотя вроде все на местах, светло и как-то даже легкомысленно». В общем, промолчу. Ты что сегодня у нас там, подепрессировать решил, что ли? Человек Колка. Ну-ка, прекращай давай. Так, Андрюха пишет: «Наверное, единственная песня сегодня, которая не особо зацепила». Ну, что ты так? Так, клавиши как-то подзажаты, Петр пишет. Далее. Я ищу, тут много понаписано, я ищу по треку. Так, ну и все, вроде. Все, больше по треку ничего нет. Ребят, одним словом, молодцы. А, вот, Валера написал мне в WhatsApp: «Очень здорово, крепко, свежо, без занудства». Вот так вот. Короче, всем понравилось, от меня галочка в голосовалке тоже будет. Ну и, собственно, это был финальный трек сегодняшней программы. Итак, друзья, что будет дальше? Завтра в течение дня или рано утром, но, скорее всего, ближе к вечеру, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, ставьте галочки за все треки, которые понравились. Мне кажется, сегодня был прям вот очень такой... хороший в плане подборки эфирчик. Есть из чего повыбирать, есть в чем покопаться. Вот, и, собственно, что? Всем счастливо, не болейте. Зима приближается. Услышимся с вами теперь, наверное, в среду. А, ну, в принципе, в миксере услышимся, да. Скорее всего, так. Да, Коляновна?
3: Да.
2: Если она меня мышьяком не траванет.
3: Чуть-чуть осталось.
2: Вот, чуть-чуть мне жить осталось. Вот, так что услышимся ровно через неделю. Всем спасибо, что были с нами. Спасибо, что комментировали. Музыканты все молодцы. Ну и, собственно...
3: Все молодцы. И ноги тоже.
2: И ноги тоже молодцы, да. Флешмоб все поддержали сегодня. Даже самые стеснительные сфоткали свои ноги и прислали.
3: Молодцы.
2: Молодцы. Все, всем пока, всем счастливо, ребят, не болейте.
3: Пока-пока.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1993 году в Калифорнии в городе Бейкерсфилд была такая группа L.A.P.D. Из ее состава выгнали вокалиста и нашли другого, а им стал Джонатан Дэвис. А группа это Корн, а стиль New Metal. Знаете, там волынки на сцене, бормотание несвязанных слогов в микрофон. Это что-то. Вот если взять и послушать целиком альбом Корн, вы либо сразу станете фанатом, либо все равно станете фанатом этого коллектива, потому что до этого вы ничего подобного не слышали. Своя собственная манера исполнения тяжелой музыки привела Корн к рождению нового стиля New Metal.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, с вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома «Мы вернемся» в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали! Поехали!

расскажет про нас. Не нужно мне жизни, не нужно покоя, оставить бы только тебя, чтоб в этой квартире всегда

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

Засыпая, ты попадаешь в другую реальность, другой мир. Мир пожирателя снов.

А с неба шел ангельский дождь, и шел нескончаемо сутки. И тут неизвестно, кто более грешен, святой или проститутка. И крылья пылали, как факелы, а ночь разразилась криками. Ведь разные

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене, в Германии, трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот, я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт «Guano Apes», так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив «Ящик пиваса». А через 2 года они выиграли конкурс на «Вива». Местные герои, где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом. А первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе. Запись 2-го альбома с записью кавера «Beacon Japan». Я вообще против каверов. Но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Beacon Japan.

конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Поорав друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Вы поняли, короче. В 2009 году Guan Apes воссоединились. Записали еще два альбома, в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны, экран мой на сегодня потолок.

поздно. Циклон с собой точен приволок. Не будут мне экраном чьи-то звезды. Закрыли тучи звездный каталог.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».

0: тебя все в порядке.
1: Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диаконисцей церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила мужа там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон Клуб, Карнеги Холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм-н-блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала ви-диски. «Ви» означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось в немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали!»

0: 1961 году она вышла замуж в третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm

my dear mother,

0: Короче, Шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте все те, кто слушает нас в онлайне. Ну и отдельный приветище всем нашим молчаливым слушателям, людям, которые слушают программу в записи на Google подкастах, на iTunes, на Spotify и на прочей вот этой вот, понимаешь, структурщине. Вот, Геннадий, здравствуй. Ну, как бы с теми, кто на стриме висит, я уже поздоровался. Вот, с теми, кто висит в чате, вот же у нас Андрюха наш, челябинский, здорово. Здорово, Андрюха. Во-первых, хочу всех поздравить с 1 марта, ребят. Ну, а чё бы нет-то, да, весна пришёл, вроде как перезимовали. Вот, да, новый подписчик у нас, Аленка, привет тебе. Вот, вроде как перезимовали, и сегодня, как это называется, я почувствовал свою старость, все, я почуял. Я пришел в студию, понимаете, открыл все программки, ну, начал готовиться к эфиру, смотрю, а программу-то я не подготовил. И хорошо, что кому-то я уже обещал, они знают. Вот, плюс у нас есть, как это называется, свежие релизы, которые мы озвучим обязательно сегодня. Вот, слава богу. Ну и так мне пришлось добивать до 8-го трека. Поэтому, ребят, сегодня для многих будет нежданчик. Многие будут неожиданно участвовать в миксере. Но ничего страшного. Вот, Курган с вами в чате. Давайте расскажу, как с нами общаться. Во-первых, самый главный наш чат висит у нас на сайте. На сайте Неформатное радио. На страничке прослушивания радио. Вот, собственно, прям там, там же и стрим висит, видео, и там можно писать, и эти сообщения выводятся и на видеострим, и, конечно же, я их читаю и вижу. Вот, второй вариант, писать в комментариях к стриму, который идет в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Вот, там я тоже вижу. В YouTube можно писать стрим, но там как-то я не очень активно отслеживаю. Вот, второе напутствие. Если вы смотрите стрим, ребятушки, если вы смотрите стрим, то одевайте наушники или выгоняйте детей из комнаты. Потому что на радио все хорошо. Вот, а вот за эфиром, то, что происходит на стриме, нет-нет, да и проснется во мне животное. Могу что-нибудь сказать. Могу брякнуть прям вот от всей, понимаешь, русской души. Вот, ну и побухивать я тут сегодня буду, потому что повод есть. Поэтому предупреждаю всех слушателей стрима: или одевайте наушники, или убирайте детей из комнаты. Вот, на радио все будет хорошо, все будет красивенько. Вадим, здравствуй. Здравствуй, дорогой. Вот, ну и, собственно, все, теперь можно начинать. И начну я, конечно же, я начну с победителя прошлой программы. Вот, Калиста. Калиста у нас победила голосование. Собственно, забираем ее в ротацию. В альтернативном голосовании на Редбери, смотрите, накидали целую тысячу рублей. Вот, соответственно, умножаем на 2. Кладем Ленке на баланс 2000 неформатных рублей. И, ну а что, хорошая сумма. Давайте сделаем ей в качестве приза трек недели. Вот, за альтернативное голосование. Так что слушаем сейчас победителя основного голосования, Калисту. И после начнем уже, собственно, основную часть программы. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.08 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер, в эфире программа «Миксер». Вот, только что отзвучал победитель прошлого программы. Как вокалиста стало легко прошлого программы. Все русские, кроме я. Вот, нарисовался у нас Саня Луженков. Здорово, пишет, как давно я с вами не был. Что ты с нами так давно не был? Надо было заходить. Так, Кайлим нам в YouTube кинула, я не знаю, кто-то, девочка, мальчик, сердечко. Вот, ну это, видимо, песенке посвящается. Вот, ну и, собственно, все, давайте начинать 1-мартовскую весеннюю, первую программу весны. И сегодня какой день замечательный. Сейчас я, во-первых, достану пизерек. У меня тут есть пизерек.
3: Есть.
2: Стопочка. Это мне Василий подогнал. Вот, наш питерский друг. Я пока наливаю, буду рассказывать, что 1 марта отмечают днюху все високосники, ребята, которые родились 29 февраля. Вот представляете, родиться 29 февраля, это ж как, понимаешь, людям повезло. Это ж надо, не сговариваясь, понимаешь, родиться в этот день. Вот, и как ни странно, самый продаваемый артист лейбла «Неформатное радио». Вот это вот 1.70 сухостоя, понимаешь, вот этот лысый дрищ, наш Дениска сегодня, понимаешь, именинник, не по дате, но по дню. Вот, поэтому, Дениска, я тебя, конечно же, поздравляю с днюхой, я желаю тебе здоровья и твоим близким здоровья. А все остальное заработаешь сам. Вот, все остальное. Ты можешь, ты молодец, ты очень целеустремленный человек. Вот, и так получилось, что твою песню «Холодные пальцы» мы как-то пропустили мимо эфира. Хотя релиз уже был давно. Релиз уже вышел давно, а песня что-то никак не прозвучала. Поэтому слушаем прямо сейчас эту песню. Поздравляем тебя, Дениска, с днюхой. Вот, будь таким же счастливым и улыбакой. Вот, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:14 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Ну, там задержечка. У кого-то 20 секунд, у кого-то 40. Помню, был случай у чувака, у одного, у нашего московского давнего друга, у Пирама. Эфир пошел по кругу. Короче, он слушал через браузер. У него, видимо, буфер переполнился. И у него зациклилось, как-то он очень красиво зациклился эфир. И вот он по кругу нас слушал. Потом не выдержал, пишет, говорит, сколько можно крутить одно и то же. Тут-то мы все за него и порадовались. Вот, Маш пишет, Феникс Электрия. Все, я понял. Я давеча как раз у тебя, когда делал что-то, я то ли модерировал что-то, то ли... Короче, у тебя была хреново загружена аватарка, я у тебя ее срубил. Вот, поэтому загрузи заново. Так, Антоха пишет, вчера Захар глушил Байкал, а сегодня у меня Калиновка. А сегодня у меня Калина красная. Калина вызрела. Вот, она не то что вызрела, она у меня и настоялась. И вкусная какая, ой. Так, песня хороша, пишет. Так, Леха пишет, первая выученная композиция на гитаре мною еще в школе. Это ты про... это ты про Калину Красную, я понял. Так, в мае 7 числа в Свердловске концерт будет. Приеду из Кургана петь. Слушай, ну вот, ты знаешь, как ты прям не стесняйся, кидай ссылочку. И делись, может кто-то в Свердловске услышит, увидит и прибежит обязательно, потому что мы же для этого все и делаем, чтобы вы, люди, друг друга узнавали. Так, как они называются? Слушай, Андрюх, я сейчас тебе про вот навскидку не скажу. Я помню, что там сразу три, там три исполнителя в одном. Андрюха вот наш челябинский спрашивает, тону песню слушал недавно. Вот, он думал, что Дениска поет. Нет, это свердловские ребята, там три в одном у нас. Слушай, давай ты меня после эфира напряги, я тебе найду, потому что прям так вот сразу не могу сходу сказать. Вот, ну смотрите, с днюхой Вадим Дениску пожелает днюху. Так, далее, что... так, сейчас кто-то же еще. Вообще, в принципе, все поздравляли Дениску, кроме меня, да? Вот, Олег поздравил. Так, далее, что у нас? Витос поздравил, обязательно поздравил. Маша поздравила. Кто там у нас еще? Дениску поздравил. Далее Антоха Дениску поздравил. Мишаня, Человек-помидор, поздравил. Вот, и только я никого ни с кем не поздравил. Но я такой вот, я плохой человек. Я зажал поздравления с днюхой. Вот, Олежек Скалин нарисовался. Здорово, здравствуй, наш подземнопроходец. Вот, пишет, шалом православный. Я нынче припозднился, есть уважительная причина. Сегодня столичный метрополитен замкнул колечко БКЛ. Слушай, ну да, у вас там прям совсем весело сегодня. Сам понимаешь, оленевод ходил по метрополитену и жал лапки всем, понимаешь, метропроходцам. Так, Юрка пишет, вот Дениска с днюхой, ура! Ну и, собственно, вот и Леха Степаненко. Короче, мы все Дениску поздравили. Давайте мы перешагнем уже через Дениску. У нас куда ни плюнь, везде Дениска, понимаешь. Давайте мы коллегу Кьюсаку теперь обратимся. В прошлый раз я его поругал. Вышел уже давно этот сингл, понимаешь. Когда... он у нас вышел 22 февраля. Вот, эта песенка появилась на всех цифровых витринах. Вот, а Олег, он лентяй, он не загрузил на сайт, поэтому он не прозвучал в прошлом миксере или в позапрошлом, в каком-то там миксере он не прозвучал. Вот, поэтому сегодня, понимаешь, мы его будем слушать. Итак, недавно вышедший релиз, Олег Юсак, прости, называется песня, ставим, слушаем, поехали. Вот, у кого есть что, наливайте, будем сегодня за Дениску прибухивать, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, я тут окончательно просто понял, что я стал старым кретинским стариком. Вот, 21-24, я уже Курск с Курганом перепутал. Вот, мы тут за эфиром разговариваем с Машей. Она говорит, мы из Кургана едем в Свердловск выступать. Вот, я говорю, а что это прям далеко же, говорю, так ехать-то? Говорю, что гонорар хороший, что ли? А потом мне все толдычат, там, говорит, 350 верст, у меня вообще шапка отключилась. Думаю, да как так, он до нас 350, а до Свердловска еще от нас, черт знает сколько. А потом дошло до меня. Так, Олежек, не красные мишки, а медведюква. Медведюква, вот, потому что Крэмберис, это... Что это у нас? Подождите, Крэнберис, это у нас что? Это у нас клюква, да? Или ежевика, что это? Вот, а Редбери, это медведюква. Медведюква. Блэкбери, это черная смородина. Крэнбери, это что? Это красная клюква, по-моему. Вот, а Редбери, это медведюква. Все как положено. Вот, у тебя Редбери с песней «Через тебя». Что это? А, через себя. Это старая голосовалка. Давайте мы ее отключим. Она же уже не актуальна на самом деле. Сейчас мы ее выключим. Что она тут у нас, понимаешь, глаза маячит. Вот. Все, теперь я тут вообще в полное лицо могу всем лицом занимать весь экран. Захар не стар, Захар суперстар, да. И ZZ Top включить. Бум, бум. Вот, хорошо, согласен. Так, ладно. Песня грустная, но красивая, пишет. Далее, что там еще у нас? Друга потеряешь, не так еще напишешь. Так, что там? Плейлист военкома называется. Серег, ну, надо, знаешь, как-то добрее быть к людям. Понимаешь, они же это делают все от чистого, понимаешь, сердца. От чистого сердца. Понятно, что не все воспринимают. Ну, я, например, один из тех людей, которые... я не люблю песни, которые идут в тему. Там вот начался коронавирус, все начали на хайпе как про коронавирус петь. Вот, начались известные события, все начали про эти события петь. Вот в этом плане, да, я тут с тобой согласен. А по большому-то счету, все равно большинство-то это делает от чистого сердца. Поэтому не надо, не суди, да не судим будешь, как говорится, да? По-моему, это самое правильное... фраза, которую надо выучить и сделать татуировку на лбу себе, чтобы когда смотришься в зеркало, повторять ее почаще, и все будет хорошо. Вот, на кой хрен ты старый? Вот, да, ну, на кой? На всякий. Курган наши соседи, Челябинск рядом. Да я уже все, я уже разобрался. Вот, Колка, друг мой, здравствуй, дорогой. Пишет хаюшки всем. Вот, у нас Бобруйск подтянулся. Вот, человек болеет, лежит, понимаешь, а тут к нему Зухер с утра. Раз, сосочки. Я сегодня пилотный... Как это? У меня есть пилотная группа. И я одну песенку раскидал пилотной группе в количестве 10 человек. Вот, и сегодня весь день собирал мнение. Вот мне только один еще не ответил. Жду, что он скажет. Вот. И вы знаете, вот насколько интересно, да? Вот когда слушали обычные люди, ну, обычные нормальные ребята и девчонки, да? Все хорошо. Вот, попадается к музыканту. Один одно сказал, второй другое сказал, третий сказал, четвертый. Короче, вот с музыкантами самое хреновое. Я понял, что никого не надо слушать. Вот, надо делать по-своему. Что там еще? Мы вчера приятно поностальгировали, вспомнили детство. Да, было такое дело. Было. Сегодня мы можем продолжить это все дело и ностальгировать. Вот, далее у нас группа «Большой ногами». Тоже релиз вышел недавно, но как-то он прошел в междупрограмье, и я забыл ребят взять в миксер. Вот, буквально февральский релиз. И давайте мы его послушаем. «Большой ногами» группа. «Голый король» называется песня. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:33:33. Вот такое красивое системное время у меня на моих зеленых системных часах. Вот, по поводу... Маш, да, я видел, я все видел, после эфира добавлюсь, потому что, ну, сейчас я во время эфира не полезу никуда, потому что что-нибудь собью, и все, и прощай эфир. Вот, спрашивают, в чем я пишу в Лоджике, в Кубейсе, в Рипере я пишу, только в Рипере. Мне в нем удобно, мне в нем комфортно, мне в нем хорошо, мне очень нравится Рипер. Так, что там, хорошая песня, понравилась, пишет нам Пермяк Витос. Так, Олежек пишет, песня, кстати, сейчас играла приятная. Так, Лёха Степаненко пишет, мне одному гармония Pink Floyd услышалась в середине темы. Вообще очень вкусно сделано, понравилось. Слушай, наверное, тебе одному послышалось, а Большой Ногами вообще, в принципе, очень взрослый коллектив, и они очень, как это, скрупулезно подходят к своим трекам, поэтому можешь... Даже не удивляться, сделано хорошо. Сделано очень хорошо. Так, что там? Что там? Что там нам еще пишут? Вот, точно ли это релиз? Я его уже слышал, душевный трек. Олег, да, это релиз, он вышел на лейбле Неформатное радио, но я же перед тем, как включить, рассказал, что он попал у нас в междупрограмье, и я его забыл покрутить по радио. Вот, поэтому сейчас исправляюсь и забираю. Забираю в эфир. Так, что там еще? Что там еще? Что там еще нам пишут? Так, вот Антоха написал неплохо. Вот, Саня Луженков пишет по поводу творчества. Пишите, ребята, свою музыку, не надо никому угождать, просто любите свое дело. Вот, я тут полностью согласен, полностью. Так, по поводу двух микрофонов говорил, что два, но звучит как-то моно. Нет, Калюнь, если ты послушаешь, ну ты послушаешь, сейчас я же полальбома захерачил уже, сейчас еще полальбома допишу. Вот, все это дело отрендерю и пришлю тебе, и ты послушаешь, как звучит моно. Ты же мой вокал прекрасно знаешь, и ты знаешь, как он сухо обычно звучит без обработок. А тут все звучит прям плотненько и замечательно, без всяких обработок. Вот, причем ревер кидал только на один вокал, второй он также остался без обработок. Так, ладно. Что? Кто еще, кроме Зухера, пишется в Рипере? Отзовитесь, вы мне очень нужны. Слушай, там много кто в нем пишется, потому что это действительно классная прога. Ладно, поехали дальше. Далее, прям свежак. Прям вот. Прям утром сегодня в 6 утра по североатлантическому времени появился на цифровых витринах трек. Трек, который называется «Кислород». Вот, Света Алпатова. Давайте будем слушать. Она где-то тут в чате у нас висела в начале программы. Ну, я думаю, подслушает краем уха. Вот, прям сегодня вышло. Вот, поэтому, если понравится, добавляйте себе в плейлисты, слушайте. И у кого есть возможность, кстати, да, друзья, у кого есть возможность, слушайте, понимаешь, релизы Неформатного радио все через VPN на Spotify. Потому что новый агрегатор вообще хреново платит. Вот, итак, поехали. Вот, Светка пишет, я здесь. Вот, пишите Светке комментарии, пишите правильные комментарии, красивые. Вот, все-таки 1 марта, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21:40. Смотрите, сегодня у меня красивое время регулярно выскакивает. Так, ну что, отзвучало? Отзвучало у нас Света со своим кислородом. Ну, что я могу сказать? В рамках жанра очень даже хорошая, понимаешь, приличная вещь получилась. Так, вот, смотрите, нам пишут. Антох пишет, я сегодня уже слышал эту песню, мне зашло. Так, что

Так, что там еще у нас? Что, вот по мастерингу интересно, поконкретнее, поконкретнее. Свет, да не слушай ты никого. Не слушай ты никого. Вот, сейчас тебе тут наговорят. Я же тебе рассказываю, я сегодня пилотной группе разослал один из треков своего грядущего альбома. Это у меня, знаешь, что, выжимка за 30 лет. То есть за 30 лет накопилось несвойственных мне песен, которых на концертах я редко пою, если просят только. Вот. И в альбом они никуда не записаны. И тут думаю, а вдруг что? Вдруг что? Время-то неспокойное. Надо, понимаешь, записать. Записать их все. И решил я сделать прям минималистично. То есть максимально приближенно к лайву. Записал пол альбома, за неделю осилил. И сегодня одну из песен, уже так доведенную практически до финала, ну, думаю, разошлю. Разошлю людям, просто мне интересно послушать общее мнение, да? Вот, кто что скажет. И вот обычные люди, человеки, которые просто слушают музыку, вот, которых не коснулась десница музыкальной святости, они прям так все радовались, прям, ой, какая пи, как здорово, т-т-т-т-т. Вот, начинаю музыкантов слушать, там, одному громкости не хватает, ну, это понятно, тут я согласен. У второго п-п-п-ф-ф-ф-ф, поп-фильтр поставь. У третьего средние частоты в голосе шумят. У четвертого много ревера на басе, хотя на бас вообще ревер не клался. У пятого там что-то еще. Короче, музыканты начали меня гнобить до этой, до одури. Вот, и я понял, что сколько, понимаешь, профессионалов тебя слушает, столько и профессионалов готовы испортить твою песню. Вот, по низким частотам есть вопросы, Юрка пишет. Вот, поэтому никого не слушай, никого не слушай, все нормально. Вот, и я принял решение, что так я все и оставлю. Ну, может, я еще раз, конечно, переслушаю. Вот, все отрендерю, отправлю Колке. Колка сделает последние штрихи, выровняет просто по громкости все треки. Приведет к одному знаменателю, и будем выпускать альбом. Вот, ладно, может, провод пережал случайно. Да-да-да, Сань, я вот просто уверен, что ты просто поставил табуретку на провод, и все, и сел на нее еще сверху. И, конечно, у тебя получается зажатый вокал. Вот, Колка, я же не про тебя. Про тебя было п-п-п-ф-ф-ф-ф. Вот, тут же ты же не один у меня был музыкант, который послушал. Я скинул 10 человекам. 10 человекам я эту песню отправил. Вот, ты про пышки сказал. Вот, а кто-то про одно. Я же говорю, что много людей. И вот музыканты начали именно цепляться к музыке. А я хочу, я хочу этот альбом оставить максимально человеческим. А, то есть вообще его не вылизывать от слова совсем. Там даже метронома не было. Даже метронома не было. Там нету четкого ритма. То есть тут просто пишется все как есть, все вживую. И я хочу его максимально таким и оставить. Вот, ну если только прям вот, ну я Колке сказал, что если прям вот действительно лежит огромная какашка там, ну потому что он, конечно, сейчас начнет громкость поднимать, там может что-то вылезти, вот прям, ну реально какие-то страшные дела можно, да, подкорректировать, а все остальное не хочу, прям вот хочу так оставить, чтобы оно было такое. Вот, ладно. Все, хорош, говорит, про ядерную пыль намекал, прекращай, все у нас будет... У вас-то, может, и будет ништяк, вы подземный чувак, ты на работе под землей. Даже если прилетит ядерная боеголовка в Москву, понимаешь, ты останешься цел и невредим. А меня-то сдует, понимаешь, у меня вокруг 4 оружейных завода, несколько десятков воинских частей, поэтому к нам полетит не одна ракета, к нам полетит их штук 15, только вот в мой чердак, как при залетит эта штука, ой, вот, а на Spotify останутся песенки Зухера и радиоактивные мыши, вот, с восьминогими тараканами будут, когда они станут разумными уже после, там, пройдет несколько тысяч лет, они будут слушать, понимаешь, песенки и радоваться. Вот, на самом деле с аранжировщиками не так давно работаю, поэтому очень важно по частотам и ранжу комменты. Спасибо огромное. Свет, ну, вот ты можешь почитать, что эти люди написали. Вот Юрка пишет, по низким частотам есть вопросы. Я, если тебе мое мнение интересно, я послушаю, конечно же, еще раз. Я когда буду выгружать эфир на сайт, я в наушниках послушаю. Вот.

Вот, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас своя компания. Вот эту песню мы тоже как-то мимо прошли. Тоже мы как-то ее мимо прошли. Песня называется «Амстердам». Вот, и как-то у них получилось три песни подряд. Вот первая позвучала и последняя позвучала. А «Амстердам» мы как-то пропустили. Как так получилось? Я не знаю. Соня, да, давай расскажи мне, почему мы «Амстердам» не брали в программу. Ну, а мы пока послушаем. Ну, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, 21:50:58 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, к вам еще. Вот, только что у нас звучала группа «Своя компания», город Жуковский, Амстердам называется трек. Вот, и я тут, конечно, на Соню налетел прям как гарпия, как же так случилось-то? Как у нас Соня превратилась в Елену, в Елену Ваенгу? Вот, как оно такое случилось? Так, пишут, давай одних баб сегодня слушать. Мне нравится, нет этих жужжащих гитар, а поют ведь хорошо. Слушай, ну... Не получится одних-то баб слушать сегодня. Сегодня еще и мужиков у нас целая куча. Еще 3 штуки. Вообще, бабы кончились. Все, на сегодня бабы все. Ну, по крайней мере, в программе «Миксер». Сегодня давайте девчонок просто в комментариях поздравлять и радовать. Так, забавная отсылка к крематорию. А в целом хорошо. Слушай, а где, где, понимаешь... Как это называется? Была отсылка к крематорию. Что-то я пропустил мимо ушей. Вот, привет от Сбродовых. А вы там вместе, по ходу дела. Я понял. Спроси у Костика, почему он мне не перезвонил. Что это было такое? Так, я в наушниках слушаю. Жена не в куксе. Не в куксе. Здравствуйте. Шалом, Олег. Шалом, Олег Изевич. Ладно, что там? Что там у нас еще? В Беломорске есть кабак отвратный. Тоже Амстердам называется. А песня нормальная. Так, что еще? Да. Да. Саня, спроси, почему Костик мне не перезвонил? Да. Согласен. Ёмкий ответ. Привет Костику и Ане. И Юльке, конечно, тоже. Вот, Денис Шишканов нарисовался. Привет. Всех, говорит, с весной. И тебя тоже. Слушай, ну сегодня ты прям успел. Сегодня ты даже музыки послушаешь. Вот, ладно, давайте мы двигаться дальше. Далее у нас город Красноярск. Красноярск. Группа «Озоновый слой». Кстати, скоро прям буквально вот там, по-моему, в следующем месяце, по-моему, уже в марте. Март уже это, уже этот месяц. По-моему, в марте у них будет мега-концерт. Вот, все, кто будут в Красноярске или будут проезжать мимо, остановитесь, сходите на концерт. Вот, шикарная группа, шикарное музло. Итак, «Озоновый слой», «Ехали с войны» называется трек, поехали, Красноярск, слушаем. Соня, да, только что пела Соня Ваенга. Поехали.

глаз сплошная нагота. Нас мне нечего терять.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, другие подруги, 21:58:21. Вот такое красивое системное время у меня. Вот, сейчас сижу и думаю, я прям даже не трындел, сидел, слушал, но не столько слушал, сколько сидел и думал. Представляете, ребят, вот больше 20 лет назад группа, которая в этом месяце исполняет, у них, им, группе исполняется 25 лет, у них будет мега-концерт в Красноярске. Вот, больше 20 лет назад Андрюха Куприянов, молодой парнишка, вот, диджей Зухер, без бороды, 65 килограмм весом, вот, встретились как-то, да, я взял их песню «Выйду я на улицу», вот, она до сих пор у нас звучит на основном канале, время от времени появляется, я прям с таким кайфом слушаю, я сейчас вот сижу, слушаю, я понимаю, что прошло больше 20 лет. Больше 20 лет, представляете, ребят, это вообще кошмар. Вот, и вот чем ближе к финишу, тем действительно быстрее летят дни, секунды. Это страшно. Вот Дениска пишет, дальше будет лететь еще быстрее. Вообще, говорит, чаще думаю, что такие вещи, как календарь и часы, и вообще понятие времени придумали враги человечества. Не, ну, подожди, время нужно. Вот, а как бы ты узнал, что в 21:00 начнется программа «Миксер» в среду? В среду. Вот, то есть какое-то мерило времени нужно все равно. Вот, да просто хотя бы для того, чтобы не опаздывать на свидание. Ты думаешь, почему мамонты вымерли? Они, понимаешь, опаздывали на свидание, у них не было часов. Вот, и вымерли. Потому что то Манька есть, то Ваньки нету, то Ванька есть, то Манька сдохла. Вот, ладно. Леха пишет, хорошая песня, модуляция только какая-то непонятная. Да, по-моему, все там очень понятно. Это была даже не модуляция, это был просто взрыв аранжировочный. Вот, это была полная смена музыкального стиля, вот так вот. Так, Олежек пишет, по музыке ставлю 5, по тексту не очень, уж очень это набило оскомину. Так, что там еще? Мы тебя любим. Это мне Воронеж пишет. Они там побухивают, я понял. Они сидят, побухивают. Так, Антоха пишет, неплохо. Неплохо. Соня напомнила, Сплинов. Слушай, ну, ты знаешь, я уже, ну, сейчас, прям если докопаться, докопаться, то может быть, может быть. Но, ты знаешь, я просто очень давно знаю эту группу. И мне ни разу за эти 20 с лишним лет не пришло в голову сравнить их со Сплинами. Потому что, ну, Андрюха, он самобытен достаточно сам по себе. Ну, как-то мне не приходило в голову. Ну, может быть, какие-то интонации совпали, не знаю. Ну, наверное, не соглашусь. Ну, по крайней мере, если есть что-то, то оно настолько... Это просто случайность, это не подражание. Так, что там? Крутая вещь, музло, сила. Так, что там еще? По первым мотивам гитары мне уже вжило. Хватит песочком сыпать, ты еще ого-го. Да я ж не сыплю песочком. Я просто охреневаю. Я просто охреневаю от того, что происходит. А происходит то, что проходит мимо жизнь. Я ж себя не чувствую старпером. Я думаю, что я еще молодой, что я еще ух. Вот, а сам на всякий случай решил за 30 лет акустику всю в один альбом собрать и записать. Вот, так, Соня и компания просто стебанулись, а мне эта песня всегда Сантану навевает. Вот, это он про Амстердам. Слушай, ну, может быть, нет, я просто, для меня было неожиданно услышать свою компанию в таком жанре. Вот, то, что Соня спела, замечательно, это хорошо. Вот, и до этого мы Соню послушали, там прям была такая лиричная вещь, хороший такой спокойный вокал, и прям больше захотелось от Сони спокойных песен, не кричлявых. Вот, понятно, что и кричлявые нужны, но спокойных тоже хочется. Вот, а тут я прям удивился, раз, и такая Ваенга из Жуковского вышла. С длинной такой-то вот хреновиной, через которую курят. Как она называется-то? Мундштук. Через мундштук. Вот, ладно, ребят, поехали дальше. Далее группа Тюленева. «Мобильная связь» называется песня. Город Москва. Вот, Сергеевна Цукаты просит. Ну, понимаешь, Цукатов я никак сейчас вам не могу только отсыпать орехов фундуковых. Цукатов нет у меня под рукой вообще от слова совсем прямо сейчас. Вот, поехали. Группа Тюленева, «Мобильная связь, Москва».

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что звучала группа Тюленева. Я вспомнил, эту румбу мы слушали, знаете, когда? Они к нам, по-моему, залетали от компании «Бомба Питера», от «Балт Мьюзик». Да, они вот в каком-то из их эфиров звучали, потом они, видно, загрузили на сайт, и я увидел пометочки, не то, что она в миксере была, я взял. Вот, не, ну на самом деле классное музло. Я люблю такие вещи, она прям хорошо заходит. Так, атмосферная музычка, пишет песню группу «Несчастный случай» навевает. Слушай, что-то меня последние несколько дней все с этим несчастным случаем и с моральным кодексом прям устаю возмущаться. Да какой тут, понимаешь, несчастный случай, моральный кодекс? Это группа Тюленева. Вот Юрка пишет, уже я говорил, что играл на одной площадке с этими ребятами, очень вживую меня впечатлили. Вот, что там у нас? 8-го в среду миксер будет с Зухеровной Папан. Почему? Почему он будет с Зухеровной? Я не могу понять. Олежек, ты, по-моему, уже много выпил. Так, трек приятный. Коляновне большущий привет. Коляновне привет. Так, Беломорск тоже наливает. Вот, Леха предлагает подогнать 8-мартовскую для автора. Писал, слушай, ну, мне как бы, как сказать, если есть, грузите, только мне маякните, что вот вы к 8 марта загрузили песенку. Мужики, музыканты, я вам говорю всем сейчас громко. 8 марта будет миксер. Вот, давайте девчатам каких-то интересных песен насобираем, потому что, ну, прям вот мне что-то сейчас перелопатить 30 тысяч треков, и я, конечно же, всех не помню. Вот, а если у вас уже загружено что-то такое, девочкины песни, да, или вы прям вот можете сейчас загрузить, давайте грузите или кидайте мне ссылку, где они у вас загружены у нас на сайте. Вот, надо на 8 марта насобирать. Вот, ладно. Что там у нас? Ольга Офицерова Михеева. Приветствую тебя, Ольга. Вот, у нас народу все больше и больше. Все больше и больше. Все больше и, понимаешь, больше. Вот, ладно. Что-то я начал говорить и закончил. Начал говорить и закончил. Ладно, поехали дальше. Далее у нас наш друг Серега, он у нас из Кыргызстана. Я его все время говорил, что он у нас из Казахстана, а потом выяснили мы. Но он 83-й раз меня покрыл матом и сказал: Зухер, да когда ты уже запомнишь, не Казахстан, а Кыргызстан. Вот. Сергей Даткай. Вилениум. Вилениум называется трек. Почему Вилениум? Я же другой хотел. Я хотел другой песню. Ну-ка, сейчас. Я хотел песню «Мама». Все, я понял. Вот, песня «Мама» называется. Песня называется «Мама». У меня почему-то там стоит «Вилениум» в этих, в метатегах. И программа мне показала «Вилениум». А на самом-то деле называется «Мама». Вот. Так, что там? Дима Лыжин, здорово. Пишет клавишник своя компания. Прости, Зухер, в очереди 2-3 песни с перегрузами, дисторшеном и воплями Sony. Вот, ну, я только тут уже две программы подряд распинаюсь, как здорово Sony поет, когда не вопит. Ну, ничего, давай. Это тоже нужно. Ладно, поехали. Слушаем мы сейчас Сергей Даткай. Трек называется «Мама». Город Бишкек. Вот, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, другие подруги, 22:19 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам подключился только что, но... Увы, ах, мы скоро покинем данную станцию и пойдем, понимаешь, под бок к жене. Вот, а вы будете слушать или другого диджея, или автодиджея. Ну, тихо-то по-любому не будет. Вот, мы тут за эфиром, тут, понимаешь, ругаемся, кричим, выясняем, кто такой Терви. Вот, где жили поморцы, вот, откуда пришел Ломоносов. Вот, Сари Йоки, что значит остров река? В древности назывался Сорока. А еще древнее, знаешь, ты еще древнее. Ты докуда, до какой глубины копал огород под картошку? Расскажи мне. Вот, у тебя там наверняка где-нибудь сундук с золотом. Да вот, Леха Степаненко пишет, там Блинкин к кыргызам едет, поймайте его там и не отпускайте, пока эту песню наизусть. Да, прям ловите его, привязывайте между табуретками и кладите на него пирамиду, вот, про которую Серега сейчас пел. Это я, а это моя пирамида. Вот, всем Кыргызстанам, вот, положите пирамиду на Блинкина, он очень хочет. Вот, Октябринка нарисовалась, но опоздала. Да-да, привет, привет, Рина, ты опоздала, причем, прям, знаешь, на целую программу. На целую программу ты опоздала. Но ничего, привыкнешь. У нас расписание стабильное каждую среду, каждый второй вторник и каждую последнюю пятницу месяца. Вот. А все остальные, там у них свои расписания, там с ними договаривайся. Так, ладно, что там еще? Что там еще? Стиль прикольный пишет. Вот, слушай, на самом деле, у Сереги Даткая, у него вот что не песня, то замечательно. У него вот был целый альбом, он был прям охрененный. А потом вышел другой альбом, он немножечко другого стиля, но тоже охрененный. И вот я убеждаюсь, что... где бы ты ни жил, там, в Кыргызстане, или, понимаешь, под землей трубы клал, вот, а может быть, в Беломорске, понимаешь, учил финский язык, вот, талант его не пропьешь, хотя многие очень стараются, вот, но его не пропьешь. Хочется пожелать Сереге успехов. Он тут мне обещал целых 20 треков регги кинуть, понимаете? То есть вот следующий альбом, я так понял, у него будет сплошная рага. И я думаю, это тоже будет замечательно. Вот, ну, я жду. Я, конечно же, жду альбом от Даткая. Вот, ребят, ну все. Все, я еще раз повторяю. Музыканты, мужики. Мужики, если у вас уже есть песни для девочек, которые уже загружены на неформатку, киньте мне ссылочки, потому что вас 30 тысяч человек, понимаете? Я, конечно, всех не помню, музыкантов я имею в виду. Вот, кидайте мне ссылочки на ваши песенки. Вот, если кто-то успевает до 8 марта, давайте записывайте красивые песни для девочек. 8 марта будем их поздравлять. Вот, я честно не знаю, что взять в эфир, поэтому давайте мне помогайте. Грузите новых треков. Вот, заканчиваю эфир, как всегда. А сегодня у нас первый день весны. Значит, мы последний раз послушаем про снег сегодня. И больше про снег включать не будем до зимы. Вот, после следующей программы радиослушатели, после следующей песни радиослушатели услышат или другого диджея, или автодиджея, но тихо не будет. А на стриме я еще повисю. Я еще с вами еще стопочку дерябну. И, собственно, надо же эфир закончить. Вот, радиослушатели, пока. На стриме еще я висю.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер, неформат.

домой, вспомнил, зачем же смотрю на рассвет. Время теряю, звезду ж я привел этой ночи. Ладно, пусть спит, не пущу к ней к звезде яркий свет. Шторы задернут,

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В Америке традиция. Если тебя в юности не арестовывали и не сажали в тюрьму, то ни хрена ты не рок-звезда. Обязательно надо родиться в бедной семье. Лучше и своего отца-то толком не знать. И обязательно быть наполовину индейцем, негром или евреем. А лучше всего и все это одновременно и сразу. Тут есть все. Первое. Сесть. Ну, почти сесть в тюрьму за угон тачки в 13 лет. Расти без папаши. Он ушел из семьи еще до рождения будущей звезды. И вообще, что можно ожидать от ребенка с кривыми зубами и внешности, полученной от матери полуфранцуженки, полуиндианки и отца Карапета Саркисяна? Sunny.

Кто не понял, это Шерлин Саркисян. Шер, богиня поп-музыки. Воплощение женской автономии в индустрии, в которой доминируют мужчины. Первый успех пришел к Шер аж в 1965 году. «I got you, babe». За 2 года было продано более 40 миллионов экземпляров. Звезда 60-х, 70-х, 80-х. В 98-м году платиновый статус. Believe. В 52 года сделав песню, после которой автотюн стали использовать все. От оперы до рэпа, от блэк-металла до русского рока. Вашу маму в 74 года отбабахав мировой тур и записав альбом каверов Аббы, разошедшийся миллионным тиражом. Это вот тихая армянская девочка с индейско-французскими корнями и с кривыми зубами. Шер, шоп, шоп, шоп.

Шерри Линн родилась 20 мая 1946 года в Эль-Сентра, Калифорния, США. Кто хочет, может почитать биографию Шер в интернете, чего там бабушка сказала, как и где и с кем жила. Я о творчестве. Кино, Оскар, Пальмовая ветвь, Канны, музыка, Эмми, Грэмми, театр, Бродвей. Даже ее дочка стала сыном. Во! Везде отметилась. А я рад, что мне в своей жизни удалось получать удовольствие от ее пения, и надеюсь, что вам тоже.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотня свечей в нем сияла. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств, в недоверии нашла свой приют. Осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных.

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

0: Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
3: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект «Игорь К. Холодной водки пузырь». Поехали.
4: Я улечу сразу ввысь, зрачки мои смотрят вширь.

снова вернулись в наш высохший сад. В это время смотреть на запад все равно, что смотреть на закат. Нам давно пора помыть эти окна, приглядись, сколько в них воронья. Я был бы не я.

Я бы не был собой, если бы позволил им выключить свет. Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи, налей нам здесь и с собой на вынос. Господи, прости нас, Господи.

площади праздник, народу сказали, что ад — это рай. Три раза на посошок истили мы уже не

Если бы хоть раз оглянулись назад, Господи, прости нас, Господи, спаси нас, Господи.

А итак, друзья, добрый вечер. Здравствуйте, дорогие. Так, сейчас у меня где-то тут стрим эхом стучит. А, где? Ну, во ВКонтакте, конечно же. Сейчас мы вот тут запаузим, малеха. А итак, друзья, приветствую всех. Приветствую всех в новом году, в новом сезоне. Да, у нас 22-й год, на дворе февраль. Вот, сегодня четный вторник, и мы начали сегодня прям с бомбардировки. Вот, ну и, конечно же, как же без, обязательно есть что. Друзья, сегодня у меня не работает овцечат. Сегодня у меня не работает овцечат, потому что прям вот я перед программой его запустил, он говорит, я хочу обновляться. Хочу обновляться, и мне вообще посрать, что ты тут собрался работать. Вот, поэтому будешь сегодня работать без овчечата. Ну и а что делать? Ладно. Поэтому все, кто любили писать в YouTube, старайтесь все-таки писать во ВКонтакте или в Discord. Просто я могу пропустить. У меня же все на разных вкладочках. Ну а чат во ВКонтакте буду смотреть через браузер. Ну что делать? Что делать? Вот, привет, Дениска, привет, Элис, привет, Витос, Илюха, здравствуй, Игорян, здравствуй, дорогой. Олежек, Акрет, привет тебе. Алекс, своя компания, здорово. И сегодня у нас что? Сегодня у нас неформатная бомбардировка, очередная десятка треков от компании «Бомба Питер». Дашка мне все скинула. И знаете, что мы забыли? Мы забыли самое главное –

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Конечно же, я забыл включить отбивочку. И теперь уже все по фэншую, теперь уже все как должно быть. Итак, друзья, тем, кто у нас в первый раз, расскажу, как с нами общаться. Ну, вообще, сегодня мы будем нестандартно общаться. Мы общаемся или в Дискорде. Ссылочка на Дискорд есть, во-первых, у нас на сайте «Неформатное радио», в разделе «Неформатная бомбардировка», там написано, где общаться. Во-вторых, в комментариях к действующему стриму, который вот прямо сейчас у нас, посмотрите, в группе «Неформатное радио» идет видеострим, там комментарий, и на Ютубе там тоже у нас идет стрим, там тоже есть комментарий, но я вас прошу, пишите лучше в ВК или в Дискорд, потому что сегодня я без овцечата. Овцечат у меня сломался. Вот, а прям вот муха, его не получится обновить, поэтому давайте будем как-то выходить из положения потихонечку. Вот мы, конечно же, бахнем. Давайте бахнем. У нас сегодня 70-я бомбардировка. Такой небольшой, но юбилей. Небольшой. У нас вообще эта неделя будет юбилейная. В четверг у нас у Юры Арцизова будет юбилейная программа. И юбилей будет самому Юрке, ему будет полтос. Поэтому в четверг обязательно включайте радио в 9 часов вечера. Там будет интересная программа. Все гениально просто. Ну, это я так вам вперед делаю анонсы. Ну и давайте начинать. Так, сейчас я открою, где у меня... Где у меня сопроводилочки? Вот они. Вот они, сопроводилочки. Дашка мне все накидала. Так, спрашивают, как-то ты в отпуске задержался, надеюсь, омикрон тебя... Да ладно, какой, ребят, вы что, верите вот в это вот, в микро-хреникро? Да все это развод, и нету ничего, нету ничего. Все это борьба за деньги. Давайте бахнем и будем начинать. Ох, хорошее что. Ну что, начнем мы с группы Тюленева. Тюленева, и мы уже с ними общались, они уже у нас в гостях были, поэтому я знаю, что это не девочка Тюленева, да, это улица Тюленева, и по имени улицы названа группа. Московская группа, читаю сопроводиловку. Группа Тюленева – это мелодичный русский рок, сочетающий традиционно серьезное отношение к качеству текстов и точные, неперегруженные аранжировки, сделанные маэстро Борисом Н. Долматовым, уважающим, например, как Стинга и Марка Нопфлера, так и Роберта Фрипа. Вот, ну и, собственно, давайте ставим, слушаем. Поехали. Кому что интересно, спрашивайте. Буду стараться отвечать. Как бы кто... А, кто хочет качественного звука, слушайте радио. На стриме звук будет, ну, так себе. Понятно, что это стрим. Поехали. Поехали.

21:12:21. Вот такое красивое системное время светится у меня на моих зеленых системных часах. Ребят, хочу спросить, как со звуком баланс, потому что я же не слышу, я не могу мониторить, что там в эфире происходит. Вот, а хотелось бы, чтобы у вас там все было нормально в ушах. И на стриме интересно, как звучит, и, собственно, на радио тоже интересно, как звучит. Так, смотрите, что нам пишут. Что нам пишут? Вот, отличная песня. Илюха пишет. Так, Олежек написал: «Light Rock'n'Roll, классика, интересная работа. Начало эфира в раскачечку, это хорошо». Так, Руслан, привет, пишет: «Все гуд». Ну, слава богу, что со звуком все хорошо, потому что что-то у меня... Я никак не могу тут настроиться. Я никак тут не могу настроиться, потому что у меня постоянно какая-то херь происходит. Вот, только переехал в новое помещение, расставил по-новому компы, мне неудобно. Вот мне надо воткнуть третий монитор, куда, не знаю. Вот куда-то его надо приткнуть. У меня уже, знаете, мысль какая? Сделать дырку в столе и в стол утопить. Видел я, китайцы продают тач-панели, которые можно на монитор сверху, на обычный, приклеить, подключить и, собственно, пользоваться. Вот я хочу попробовать. Мне интересно. Так, что там? Мишаня. Мишаня нарисовался. Привет, Михаил пишет. Всем привет. Мишань, мы тебя уже послушали. Я не знаю, как ты, где ты. Был ли ты на начале эфира, но мы тебя уже послушали. Все здорово, все классно. Ничего не поменялось. Ты хуже не стал. Может быть, я стал хуже слышать, но ты хуже не стал. Вот. По-прежнему пьем сливовку. По-прежнему слушаем хорошую музыку. Так, вот точно такая мысль сразу про дыру в столе возникла. Вот, Руслан, я тоже думаю, мне, наверное, придется сделать дыру, потому что, ну, мне реально здесь вот... У меня просто стоят студийные мониторы, и между ними влезло два монитора больших. А мне нужен третий, а третий уже не влезает. Если я колонки сдвину, мне будет неправильно слышно, мне будет не видно. Короче, вот я весь тут в этих, в треволнениях, во всяких. Наверное, сделаю дырку в столе все-таки. Так, Мишаня пишет: «Я с телефона на ходу и не в курсе, что Бомба предложила от имени группы Телен». Слушай, Бомба предложила нам Радио Блюз. Радио Блюз мы твой послушали, кайфанули, вскайфнули. Я даже пару стопочек успел под него выпить. Так, смотрите, вопрос мне задали в Дискорде. Расскажи, вот уже 2 года слушаю основной канал «Неформатки». Раньше звучала иностранщина, сейчас только наши. Вот, сразу скажу, мне нравится именно как сейчас, нафиг иностранщину, и «Неформатка» стала насыщеннее нашими музыкантами. Слушай, я расскажу тебе страшную историю. Во-первых, в связи с тем, что мы собрались делать мобильное приложение, да, ну, я об этом уже говорил, мне сейчас надо как-то плавненько перевести сайт «Неформатки» на новый движок. Вот, а с этим дальше что произойдет? Как только мы переведем сайт «Неформатки» на новый движок, там будет другой язык программирования, другая база данных. Короче, работа дохерища. Но попутно я собираюсь сделать англоязычную версию «Неформатки». Неформатная.com. То есть домен он и так наш уже 20 лет, но как бы я хочу туда повесить англоязычную версию «Неформатки». И там будут видны все наши музыканты, которые уже есть, но как бы вот эти вот заморские, буржуйские, да, ребята, они тоже смогут туда добавляться и смогут читать информацию. И хочу я туда прикрутить такую штуку, как автоматический перевод комментариев, да, то есть когда люди комментят. Я просто где-то такую фигню подглядел. Вот, мне понравилось. И можно будет нажать кнопочку, чтобы это все переводилось у нас также в онлайне. Вот, и поэтому я сейчас планирую иностранщину, но она опять же будет только с «Неформатки». Как сейчас у нас все треки звучат с «Неформатки». Поэтому временно, пока я не запустил версию вот эту для США, для Европы, для Америки, я иностранщину оттуда убрал. Ну и заменил ее новогодними песнями. Сейчас вот
планирую в эти выходные убрать уже новогодние. Ну все, хватит уже, напоздравлялись. Вот, и останутся только, понимаешь, наши музыканты. Вот, я думаю, это идея правильная и нужная. И опять же, все же, вот, денежка упирается, а денежки не хватает вечно. Вот, я надеюсь, ответил я на твой вопрос, Олежек, по поводу иностранной музыки. Так, что там, Мишаня нам кинул ссылочку на группу Теленева в чат во ВКонтакте. Вот, поэтому, кому понравилось, переходите. Ну, я уже туда подписан, поэтому я не буду на это тратить время и переходить по ссылке. Так, давайте ехать дальше. Далее у нас группа Луна... Так, сейчас я открою сопроводиловки. Тут же вот все те дни, которые я находился в отпуске, да, в условном отпуске, делал вид, что я отдыхаю, хотя на самом деле отдохнуть опять ни хрена не получилось. Вот, люди писали: Зухер, где ты, куда ты пропал, что-то, почему радио, почему мы тебя не видим? Вот он я, нарисовался. Так, ладно, едем дальше. Дальше у нас Новосиб. Ребята, вот как бы я всегда за то, чтобы вас ставили в первыми по списку. Но Дашка опять проглядела и поставила первую Москву, но ничего. Добрались мы до Новосибирска. Группа «Луна 54». Читаю сопроводиловку. Это мелодичный рок с лиричными текстами, классическими гитарами, рифами с элементами гранжа, постпанка и любых других направлений. Вот, трек называется «Моей вселенной». Ставим, слушаем. Вы, конечно же, обязательно комментируйте, потому что музыкантам интересно услышать ваше мнение. Ну, а я успею бахнуть стопочку. Поехали.

А итак, друзья, здравствуйте. 21, 24, 27. Ну, смотрите, это постоянно красивое время. Только что у нас отзвучала группа «Луна 54», «Моей вселенной» назывался трек, «Город Новосибирск», и все просят ссылочку, все просят. Ребят, вся беда неформатной бомбардировки в том, что треки я беру не с сайта неформатки, мне ее присылает «Бомба Питер», компания питерская, вот, и они ссылочки мне почему-то не кидают. Вот, музыканты, которые звучат в эфире, ребят, когда вы слышите свою песню, кидайте, пожалуйста, ссылки на свои паблики, на свои сайты, на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это, наоборот, приветствуется, потому что вот сейчас у меня сразу 4 человека попросили ссылку, а я не могу ничего сказать в ответ. Вот, так что, Олежек пишет, что очень понравился мотив, запоминающийся, мелодично, гармоничный, в общем, хорошо звучит. Так, дай ссылочку данной группы, хочу скачать, зашла песня. Вот, Витос, здравствуй, боевой хомяк, привет, дорогой. Так, Элис вот пишет ссылочку тоже. Мишаня пишет, Сибирь, любовь моя, обожаю, сибиряки, мода. Сибиряки, мода. А в чем мода заключается на сибиряков? Знаешь, у меня в Новосибе был один замечательный друг, Леха Костюшкин. К сожалению, он уже больше не с нами. Вот, и кто у меня еще из Новосиба? Машка, ну, она опять же из группы «Коридор». И из Новосиба у нас парнишка, который, собственно, замутил движок «Инстант СМС». Мы с ним долго общались в свое время. Сейчас уже, правда, очень редко общаемся, но как вот у меня всего 3 человека в Свердловске, вернее, уже 2, поэтому вот так вот. Так, Мишаня пишет, я залью, ну, хотел, но не успел, работа и все такое, закрутился. Мишань, ну, как, я просто объясняю, почему я не могу скинуть ссылочку. Так, вот Алиска в чат, так, сейчас я сделаю копировать адрес, в чат во ВКонтакте скинула ссылку, я сейчас продублирую в Discord. Вот, я ее продублирую, пусть она там будет. И... Ну-ка, а что у меня туда? Это что-то не то. Что-то не то. Так, а как отсюда? Как отсюда хапнуть? А, вот, сейчас. Сейчас мы сделаем Ctrl-C. Вот, Ctrl-C. Ctrl-V в Discord. Вот... Вот так вот она выглядит. Так, что тут у нас пишут? Моща, вот, моща, согласен. Согласен, сибиряки, моща. Так, что там еще? Что там еще у нас? Ну, вроде все комменты зачитал. Сейчас мотнем Малеха назад в бэкграунд, а то он быстрее меня скачет. Я еще не договорил, а он уже хочет закончиться. Так, что там еще? Про иностранщину мобайл-версию услышал, получил объемный ответ. Все, ну я вроде рассказал, как есть. Но, опять же, ребята пропали. Я вот сейчас размышляю. Короче, у меня скопилось 9000 рублей. Скопилось у меня 9000 рублей. Но я понимаю, что... 26 числа мне надо будет еще 9000, потому что мне надо будет где-то 18-19, ну, в зависимости от курса, заплатить за... Короче, если у меня останется эта девятка, я, наверное, уже сделаю предоплату ребятам на то, чтобы они начали делать нам мобильное приложение «Неформатное радио», потому что я считаю, что оно нам надо. Оно нам надо. Вот, я не знаю, то ли предложить всем скинуться, но я понимаю, что никто не скинется, а попрошайничать тоже не хочу. То ли замутить какой-нибудь сборник, посвященный мобильной версии неформатного радио. Вот, а все деньги, которые я с него соберу, потратить на мобильное приложение. Ну-ка, давайте, проголосуйте за... Какой вариант вам больше нравится? А можете просто накидать денег нам на мобильное приложение? Вот как вы считаете, как лучше поступить? Не хочу быть попрошайкой, вот в чем дело. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас что у нас? Далее у нас город Питер, группа Inspiral и Площадь Восстания.
читаю сопроводиловку. Вот моя любовь, я положу ее здесь. Она такая, как есть, в ней был я весь, совместное творение двух музыкальных вселенных. Трек называется «Любовь, город Питер», поехали, ставим, слушаем. Вы обязательно комментируете, а я обязательно зачитаю все, что вы напишете, ну и, конечно же, что-нибудь от себя бряцну. Ну и давайте слушать, поехали. Питер, Inspiral и Площадь Восстания. Две группы, я так понял, да, трек «Любовь», поехали.

А итак, друзья, здравствуйте! Здравствуйте все, кто к нам только что подключился. Приветствую всех, кто с нами уже давно. Сейчас вот обновил. Я сижу и думаю, что-то я забыл на стрим добавить какое-то поле. Вот, я вижу, что я забыл добавить количество подключений. Но я вот на сайте посмотрел, сейчас слушатели у нас 16871. Вот, ну такой хороший стадион слушателей. Но это, правда, статистика по всем четырем каналам. Ну, я так подозреваю, что она как раз вот, эта статистика, наверное, основного канала, потому что все сидят там сейчас. Вот, ладушки. Так, что у нас озвучали? Inspiral и Площадь Восстания. Город Питер. Трек называется «Любовь». Смотрю, что народ пишет. Так, вот смотрите. Мишаня пишет «Без рефлетки и шабора». На юбилейном фесте не вздумайте обойтись без рефлетки и шабора, то есть без тюленя. Миш, позову обязательно, конечно же. А тут знаешь как, тут надо понять, сколь длинное у нас получится это действие, да? То есть если нам разрешат там расставить палатки, пожечь костры, тогда можно будет сделать, конечно, 2-3 дня. Вот, если это будет дело одного дня, то, конечно же, будет отбор групп, да, то есть, ну, придется выбирать, но группу Тюленева я, думаю, позову обязательно. Вот, тут даже сомнений нету. Вот, и хотелось бы, конечно, сделать ее дня на три, но сейчас ситуация такая, что вокруг все поля у нас заняты, то есть, чтобы забрать какое-то поле, да, его огородить, и загнать туда народу, это или очень далеко от Тулы, или очень много денег стоит. Вот, поэтому, скорее всего, будем делать на аэродроме, но постараемся сделать там хотя бы 2 дня, или там, грубо говоря, там с утра и до утра, сутки, да. Хочется мне сделать с ночевкой, чтобы там прям вот народ отдохнул, потому что самое классное на любом фестивале, на любом опен-эйре, это, конечно же, ночь. Конечно же, ночь — это самая, понимаешь, завораживающая часть любого фестиваля, когда все уже достаточно разогрелись, уже еще не хотят идти в палатки, но стоят уже на ногах еле-еле, когда вот эти костры, когда люди туда-сюда тусуются, это самая классная часть любого фестиваля. Вот ее хотелось бы соблюсти, ну посмотрим, ладно, тут не будем загадывать. Вот, может действительно в поле где-нибудь и сделаем. Есть у меня тут на примете одно поле, если его еще не сильно разделили на участки, может быть, мы его займем. Так, ладно, я буду читать комментарии. Так, безалкоголен месяц как? Руслан пишет. Тут смысл в чем? Я его задал вопрос, он пишет, сейчас, вот пока все звучит так, что тяпнуть нет желания. Я задал вопрос, типа, Руслан, а ты пьешь этот от горя или от радости? То есть, это вот этот комментарий, он прозвучал как ругательство или как похвала. Так, Алиска пишет, философская песня. Так, что там еще у нас? Вот, забавное изменение ритма, эксперименты со стилями. Вначале речитатив, далее поп-эстрада, при этом приправив интересной аранжировкой, хорошо прозвучал трек. Так, вот, Руслан говорит, как похвала, то есть все треки нравятся, отлично. Очень мало комментирующих людей, очень мало, но, ну ладно, я думаю, подтянете сейчас. И Дашки нету. Где Дашка? Потому что она меня обычно снабжала ссылками, я мог ими поделиться. Ладно, поехали дальше. Далее у нас Сергей Баренцев. Это у нас опять Питер. Так, сейчас я, знаете, что предыдущих удалю, чтобы мне не путаться. Вот. Читаю сопроводиловку. Настоящая любовь помогает нам переносить любые испытания, трудности и невзгоды. Даже в самые мрачные времена наполняет нас внутренней силой и вселяет надежду. Помогает не сдаваться и двигаться дальше. Любовь связывает нас воедино, никогда не увядает и не прекращается. Если нет любви, то нет никакого смысла во всем остальном. Только любовь отличает зрелого человека от инфантильного.
В любовь не надо верить, надо просто любить. Поехали, ставим, слушаем. Сергей Баринцев, «Твоя любовь всегда горит».

А итак, друзья, 21:43. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Опять я забыл поприветствовать слушателей iTunes, слушателей Spotify, слушателей Google подкастов, слушателей SoundStream. Вот, это люди, которые слушают программы в записи. Они слушают их в записи, и вы, в принципе, тоже можете, если вы пропустили какие-то программы. Но наши постоянные слушатели, они знают, где взять записи эфиров. Они все есть у нас на сайте, пропустили какие-то программы, но наши постоянные слушатели, они знают, где взять записи эфиров. Они все есть у нас на сайте неформатная.ру.

«Криминальное просто». И что-то у нас из старых программ там еще успело попасть. Короче, там тоже много чего можно послушать. Ладно, вернемся мы все-таки к Сергею Баренцеву. Сереж, если ты нас сейчас слушаешь, ты не обижайся. Я сейчас буду говорить как есть. За это меня многие не любят, но скажу как есть. Смотри, вот изначально, да, концепт. У меня не сложилась в голове концепция. Вот есть достаточно клубная минусовка, да, она предполагает как какие-то, клубные движения, да, дэнс. Вот, но вокальная партия с текстом, они уводят куда-то прям в такую эстраду, «Моя вишневая девятка», да, вот куда-то туда. Вот мне, смотрите, написали, дискотекой 90-х пахнуло. И вот как-то вот совместить вот это, мне кажется, в данном варианте не получилось. Прости, Сергей, но вот что-то ты не додумал. То есть надо было или уходить все-таки текстом в более танцевальные ритмы, да, или делать музыку более подходящую под вокальную партию. Я не говорю, что это плохо, но вот лично мне не зашло. Я не понял. Вот я как бы вот и поклубиться, да, хотелось бы там башкой побиться об стол, мордой постучать по клавиатуре, но текст он прям раз и затормаживает. Организм просит танца, а мозг останавливает, и получается постоянно вот эта раскачка, да, и мне кажется, это неправильная мысль. Так, что тут написали нам? Руслан пишет, что-то гимновое для патриотических мероприятий. Витосу никак не зашло. Стаска пишет, трек лично мне не зашел. Руслан вот написал, стекловато. Ну и вот дискотека 90-х пахнула. Собственно, вот. Прочитал как есть. Поехали дальше. Поехали. Дальше у нас «Дети птиц». Мне кажется, они у нас когда-то уже были, потому что название очень знакомое. В скобочках написано «Мультигородской». «Мультигородской». То ли тут несколько городов присутствует, то ли у нас населенный пункт есть «Мультигородской». Я не знаю, не буду. Мне остается только догадываться. Читаю сопроводилку. Итак, новая греческая баллада «Дети птиц», междугородний инди-коллектив, где очарование светлой грусти переплетается с привкусом терпкого каберне, направляя к свету и надежде. Их музыка как движение на космическом корабле сквозь городскую повседневность навстречу чуду. Даже я ни хера не понял. Итак, «Дети птиц», «Мальтива», поехали, ставим, слушаем.

А итак, друзья, здравствуйте. 21.52 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. А с вами диджей Зухер. Сегодня четный вторник месяца. И сегодня у нас программа неформатная «Бомбардировка». 10 треков от компании «Бомба Питер». Вот, и пока звучала данная трека, все русские, кроме я, пока данная трека звучала, у нас нарисовался Витос, наш пермяк, Пашка Цианид у нас нарисовался, вот, ну и так мы тут на стриме, кое-что мы тут за эфиром обсуждаем. Так, отзвучали у нас «Дети птиц», и вот меня Алиска снабдила. Я говорю, что-то название знакомое, по-моему, они у нас были. Вот смотрите, у девочки какая память. Вот, она мне сразу выдала. Два у нас раза они были. «Лоретта» и «Читай по губам». Вот, прям тут же. Я тут вспоминаю, что вроде как название знакомое, она нам тут же выдала название песен, которые уже были у нас на неформатке от «Детей птиц». Так, что там у нас еще? «Жена до 23 работает, приходится забирать, ездить за ей». Это правильно, жену забирать надо обязательно. Это лишний раз говорит о том, что ты уже ее забрал. А вот если бы она была в Туле, она бы еще работала. Потому что у нас сейчас 21.54. Вот так вот. Так, что там у нас? Олежек пишет: «Сначала впечатление чего-то восточного». Это мы про «Детей птиц». А начинается вокал и привет, как будто вокал не отсюда. Мне кажется, как и с предыдущим треком, перемудрили немного. Не хочу никого обидеть, но не зашло, как и первое произведение. Так, по отдельности, если послушать проигрыши и куплеты припева, было бы интереснее. Я бы две песни из этой одной сделал. Слушай, ну, вот честно тебе скажу, я никакой дисгармонии не услышал. По мне все прозвучало ровненько, неплохо. Вот, поэтому не буду ничего плохого говорить про ребят. Как бы у меня негативных эмоций не вызвали они. Так, Пашка, привет. Привет, группа «Цианид». Кстати, завтра... Паш, я еще не решил, то ли завтра, то ли следующую среду. То ли завтра, то ли следующую среду. Я просто посмотрел, пока я был в отпуске, мастодонты, наши старички, старперы, старослужащие неформатного радио понагрузили кучу треков. Я погляжу, какое их там количество. Вот, я понимаю, что там выйдет на две программы, но кого куда заберу, я еще не знаю. Вот, но вполне возможно, что завтра мы «Цианид» послушаем. Так, ладушки, что там еще у нас? Что там у нас еще написали? Вот, Алиска написала, что они... где? Вот, они прекрасны, «Дети птиц». Что, «Пермякам привет от Пермяка передали». И все. Гуля нарисовалась. Привет, Гульнара. Привет тебе. Привет, здравствуй. Давно мы тебя тоже не видели. Где ты, понимаешь, все пропадаешь. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа 3Ч. Это я теперь знаю, как их называть, потому что они у нас уже были. Это опять Питер. Вот, и сопроводиловка выглядит следующим образом. Новая песня группы 3Ч, второй официальный релиз в целом и первый в этом году. И сразу с козырей. Вот так вот. Второй официальный релиз. Второй. 3Ч. «Стриптиз» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Вы обязательно комментируйте. А я, может, еще и замахну. Поехали.

А итак, друзья, 22.01.12 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже летел. Я тут жаловался, пока мы слушали 3Че со стриптизом. Вот я тут всем жаловался и плакался. А чё бы и нет-то, да? Ну, нужно мне иногда поплакаться. Вот, Гуля у нас нарисовалась. Пишет, за рулем не рубит, но жду весну. Вот. По одной дороге ездим, тоже 40 километров. Ну, может, даже по одной. Так, Витос пишет, у нас концерт прошел. Машка заболела, перенесли на неделю. Не долечилась, концерт отработала, снова слегла. Слушай, ты знаешь, я не люблю играть концерты, когда горло болит. Потому что это прям вот настолько убивает всю идею концерта. Поэтому лучше бы она долечилась. Я, кстати, вот 5 числа играл в Москве, когда я прям последнюю песню отпел. И я понял, что все, больше я ни одной не смогу спеть. Даже если на бис закричат. Сорвал реально горло. Вот, поэтому горло надо беречь. У музыкантов горло это все. У вокалистов, по крайней мере. Так, Алиска пишет, такое состояние после ковида, по себе знаю, но скоро весна, будем жить. Мы будем жить по-любому, даже если весна не придет, поверь мне. Я подозреваю, что все это из-за того, что снега много. Мы же тут Коляновне сотрясли мысли. У меня Коляновна сотрясение мыслей заработала, потому что мы ездили в Новый Иерусалим. Вот, там люди, там огромный храм. Вот, и он стоит на высокой насыпи, и люди там катаются на бубликах катаются вниз. Вот, а мы перед концертом как раз успели туда заехать, и как раз вот этот снегопад начался жуткий. Мы как раз застали начало снежной звезды. Снежной, я сейчас материться не буду, потому что мы в эфире на радио. Вот, если только на стриме, я поматерился бы. Вот, эту снежную звезду мы застали. И, короче, мы пошли с Коляной вот по этой насыпи. Там люди катаются, и нам предложили, а хотите бублик? А Колянова сказала, давайте. Села на него, полетела вниз и срубила, понимаешь, дерево своей головой. Хорошо, что в голове были мысли. Хорошо, что там были мысли. Они самортизировали. Дерево сломалось, Коляна на неделю у нас тут поблевывала. Голова болела, но ничего, сейчас хорошо. Так, вот пишут нам, Алиска, ищите, чайный гриб очень помогает при ларингите. Слушай, не знаю, надо попробовать. Мне при ларингите помогает, у меня всегда вот на все один рецепт. Вот это вот, оно мне всегда помогает и ничем не болею. Абсолютно. Вот, кстати, не бухал я, когда я заболел ковидом, я как раз неделю до этого не бухал. Вот, и сразу раз организм получил встряску, целую неделю не пил и заболел. Так, что там у нас еще? Что там еще у нас? Так, вот Олежек пишет, вот это живенько, про носки и штаны с трусами, актуально, позитивненько. Перечисление гардероба нижнего белья, что все поснимал, меня улыбнуло, но вот скудность слов немножко приутомила скудность слов. Ты знаешь, давеча, позавчера, по-моему, в Ютубе какой-то чувак рассказывал про негативный опыт работы с агрегатором OneRPM. И он рассказывал про какую-то песню, которую вот он спел, и она стрельнула. И прям. И он ее тут же взял и спел под гитару. Я думаю, чуть не выматерился. Думаю, блин. И вот это вот люди слушают. И прям там он показывает реально там до хрена прослушиваний. Я вот думаю, у нас молодежь деградирует. Молодежь деградирует, надо что-то с этим делать. Или приучать. А к чему приучать молодежь? Я не знаю. В школе им ничего не дают. Учителям учеников бить запретили. Вот, они на них воздействовать тоже никак не могут. Родителям на школьников посрать, потому что у них какие-то свои заботы, а тем более молодые родители, они еще не перебесились, а уже нарожали.
И вот они спихивают в школу, а в школе ничего с ними нельзя делать. В итоге растет поколение... Да я все-таки выматерюсь. Поколение долбоебов. Вот, единороссы на севере, привет. Привет, единороссов. Вот, нет, которые слушают у нас эфиры. Сейчас у нас еще одну вышку закроют. Вот, и я не знаю, что с этим делать. Да? Давайте что-то с этим делать. И я с чего начал-то? Вот, с того, что Олежек вот написал. Скудость слов немного приутомила. Ты счастливый человек, я считаю. Раз тебя утомила скудность слов, значит, ты мыслящий человек. Вот побольше бы таких. Я так подозреваю, ребята просто двигаются в модном направлении, но мне кажется, мода это ни к чему хорошему не приведет. Вот, наверное, вот я вот так вот думаю. Я вот так вот считаю. Вот, пишут там, это поколение думает только 30 секунд. Так они не думают. В том-то дело, что они не думают. Они тут же бегут повторять. Вот, и я думаю, что когда мне жить... Когда я узнаю, что у меня рак мозга, и у меня там жить мне осталось секунд 30, я, наверное, в ТикТоке отрежу себе яйца, чтобы вот это поколение тупых тоже себе отрезали яйца и... уже не размножались, а мне все равно умирать. Вот, ладно, ребят, пошли дальше. Далее у нас рыба-пила. Рыба-пила. Так, рыба-пила. Медведь ела. Зайца танцевал. Ты танцуешь не со мной. Город Свердловск. Группа «Пила» образовалась в 2010 году как дуэт автора песен Евгения Серебрякова, он же Джон Глюк, и гитарист-аранжировщик Олег Румянцев. Здесь всегда есть место... традиции эксперимента, стоит лишь настроиться на одну волну с участниками группы, от обыденности не останется даже следа. А добро пожаловать в путешествие к странным, но таким притягательным островам поэзии, музыки и фантазии. Рыба-пила, Свердловск, ты танцуешь не со мной. Поехали!

А итак, друзья, 22, 12, 18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже, к вам еще. Так, Гуль пишет: «Сори, сложно ехать и писать, зато слушаю с удовольствием». Гуль, привет тебе, не отвлекайся, ехай, потому что сейчас дорога сложная, все мокро, скользко, в жопу, не отвлекайся. Слухай и ехай. Вот, мы знаем, что ты с нами. Так, интересный вокал, пишет Алиска. Витос написал: «В Свердловске всегда было много интересных групп, зачет». Стаска пишет: «В ТикТоке вообще никто не думает». Да, в ТикТоке никто не думает. Я сейчас вот за эфиром на стриме жаловался, что вот в ТикТоке очень много народу, и хотелось бы оттуда как-то перенаправить этот поток в нашу секту, в секту думающих людей на неформатное радио. Вот, и я вот думаю, чего бы, какой бы контент я мог сделать на ТикТоке, не превращаясь, ну, я это назвал правильным словом, а как, подождите, у нас же есть официальное слово, да, в гомосека, не превращаясь в гомосека, не тыкая указательным пальцем в анус и не делая себя клоуна, вот какой бы контент Зухер мог преподнести в ТикТок, потому что, ну, как-то хочется оттуда народ выгонять и загонять к нам. Много его там, грех такому месту пропадать. Так, что там еще у нас? Олежек пишет: «Послушал по музыке, скажу, интересная вещь. А вот с вокалом немного не понял. Надо еще послушать». А что ты там не понял? Нормальный, хороший, брутальный мужской вокал. Вот, все путем. «Рыба пила, все путем». Это Свердловск. Мне кажется, они у нас уже были, потому что название знакомое. У нас была «Живая рыба» из Питера. «Рыба пила» у нас, по-моему, тоже была. А еще у нас были какие-то «Бобры». «Бобры» у нас были с чемоданами. Так, «Забить осиновый кол в ТикТок». Я за... Слушай, ну, тут смысл не в том, чтобы забить, а мне хотелось бы поиметь этот ресурс, да? То есть, ну, как-то его тоже чем-то наполнить от имени неформатки, но вот чем, я не представляю. Вот, ну, реально. Я смотрю, что там люди делают, да? Они занимаются херней. Ну, материться нельзя, я сейчас в микрофон говорю. Вот, и как бы херней заниматься не хочется, но ресурс большой, хотелось бы его поюзать. И вот я думаю, что бы туда такое замутить. Дэм, привет, здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогой. Я сегодня очень переживал, что ты придешь и будешь рисовать, а я не смогу кидать твои картинки, потому что у нас тут жопа полная. Вот, давай сегодня не рисуй. Сегодня не рисуй, давай будем рисовать завтра. Вот, и все равно все две песни осталось, поэтому как бы вот. Так, ладушки, поехали дальше. Далее у нас Карелия, Петрозаводск. Zephyr Walker, Десерт называется трек, и сопроводил их такая: «Все, что мне нужно, друг, это глоток свежего морского воздуха. Особенно, когда город уже схватился мертвой хваткой и душит, не отпуская». Вот, не знаю, о чем это, давайте слушать. Zephyr Walker, Петрозаводск. У нас, кстати, Карелия почему-то любит англоязычные названия своим группам давать. А, вот, Дэм болеет. Дэм, выздоравливай. Дэм, выздоравливай, не болей. Болеть это неинтересно. Поехали. Поехали.

А итак, друзья, 22-20-55 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я тут за эфиром... сейчас предыстория. Это предысторию скажу. Услышал я группу The Free Walker, и я еще удивился, что Петрозаводск, The Free Walker, Desert. И я думаю, сейчас вот прям... Когда началась музыка, я прям оба ушки надел, наушники. И потом вот это херакское пошло. Вот я прям за эфиром говорю, нахрена рязанский парень занимается тайчи, да? Прям режет вот этот петрозаводский английский ухо. Вот, смотрите, что люди пишут. У меня хреновенько с албанским, а песня отличная. По мне лучшая за весь эфир, но это лично мое мнение. Но на родном нашинском была бы бомба. Вокал красивый, певучий. Вопрос к данной группе. А есть ли на русском этот трек в вашем трек-листе? Вот так. Меня, честно скажу, меня коцнуло по ушам вот это произношение. Он говорит, зачем вы пишете, вы, ребята, вы в Карелии живете, вы люди, которые пропитаны севером, вы пропитаны севером, у вас такая природа вокруг, блин, это же прям вот, тут какой тут нахрен английский, какой тут же прям вот надо рубануть так рубануть, это мое мнение, конечно. Делайте, что вы считаете нужным, но тогда подтяните английский, потому что очень слышно, что вы из Петрозаводска. Вот. Ну, прям вот честно, ухо режет. Музыка красивая, вокал классный, голос хороший, но вот это вот прям вот... Да. Не выдержал я. Вот, и когда я вот это услышал, я снял наушники, уже одним ухом слушал, потому что больно. Я тут разговаривался и начал жаловаться людям, что, наверное, хочу попробовать выучить испанский язык, потому что с английским как-то у меня за 44 года ни хера не вышло. Вот, думаю, надо попробовать испанский, потому что когда наконец-то придет зомби-апокалипсис, мы с Коляновной погрузимся в мой Зухирабили, поедем в Мексику, и чтобы понимать надписи на испанском, хочу попробовать выучить испанский. Ну и говорят, что попроще, чем английский, потому что там заморочек меньше, а он по смыслу ближе к русскому, чем английский. Вот, думаю, надо попробовать. Вот. И Стаска написал, у моей жены на работе кабинка есть. Я говорю, блин, а у моей жены кабинки нет, она в таможне работала, и 10 тысяч платили, уволилась. Оказывается, кубинка, Т9. Слушай, классно было бы найти носителя языка, конечно же, и так вот хотя бы раз в неделю общаться. Это было бы прям вот идеально, да, в каком-нибудь скайпе, ватсапе, где-то. И это, наверное, самое правильное изучение языка, погрузиться именно в... Вообще, лучший вариант, конечно, уехать в Мексику, но кто меня, блин, выпустит? Кто меня с такими долгами судебными выпустит, понимаешь, в Мексику? Никто. Да и три собаки тоже с ними как-то проблематично. Четыре. Одна еще же в будке сидит на цепи. С четырьмя собаками по Мексике... проблематично. А так бы, конечно, выкинуться бы куда-нибудь на месяцок, на два, в испаноговорящий регион, в испанскую область, в город Испанию, в испанскую область, и там месяцок-два пожить, и прям можно, я думаю, выучить его моментально. Так, что там еще? Есть ли информация о группе? Слушай, есть информация, что называется она The Free Walker. Вот, больше про них ни хрена не. Ну и написано, что они из Петрозаводска. Больше ничего про них не написано, поэтому уж извиняйте. Что? Все, все комментарии зачитал. Поехали дальше. Вот смотрите, еще один трек на албанском. И называется на албанском. И я не знаю, как я это сейчас буду читать. Давайте я сперва зачитаю сопроводиловку. Участники сборника «Охота 103. Легенды русского рока с французским шармом». Вот. А вот теперь я это должен как-то прочитать, да?
учитывая, что я по-английски-то не особо, а тут еще и французский, давайте я буду читать как есть. Да, да простят меня французские, понимаешь, слушатели. Legends du Rock Russe, Les Boutiques, вот, Планета Земля, ставим, слушаем, поехали.

Итак, друзья, 22-28, краткость «Сестра таланта». Очень быстро звучал трек. Вот. Так, ну и чего? Что хочу сказать? Вот, смотрите, Витос пишет: в школе французский учили, ни хрена не помню. Вот, где тут заявленный французский шарм, спрашивает а-ля группа The Matrix, наркомана Самойлова. Так, Дэм пишет: трек на любителя. О чем песня-то была? Что водку здесь не продадут? Ты знаешь, мне кажется, вот то, что я говорил на стриме, пока звучала данная песня, было более наполнено смыслом, чем сам текст. Но, в принципе, ты знаешь, мне понравился саунд. Мне понравился саунд в самом начале, пока не начали петь. Так интересненько звучало. Я даже обе ушки надел на ухи. Вот, а потом что-то прям раз и все. Ну, водку здесь не продадут. Так, зачем французское название группе, поющей на русском? Вот мне тоже непонятно. Вот честно, Олежек, я не знаю, зачем люди этой херней занимаются. Вот, ну, назвали бы, если ж им хотелось что-нибудь такого экстремального, назвались бы квадратными шнурками Гагарина, там, я не знаю, мокрой головой Лермонтова. Сейчас название-то придумать, чем больше грибов сожрал, тем чуднее название. А тут, видишь, все на французском. Мало того, что хрен выгоришь, но еще и не соответствует содержимому. Ну ладно, как бы послушали, проехали. Вот, давайте ехать дальше. Далее у нас Нестеров и Бондаренко в «Холодной сонате», «Пермяки». Музыкальный инди-тандем, состоящий из двух музыкантов, поэта Сергея Бондаренко и авангардного композитора Юрия Нестерова, играет в загадочном стиле современной неоромантики. Ребят, я периодически, они у нас попадаются в бомбардировке. На сайт они треки не грузят почему-то. И я всегда говорю, что вот у меня всегда два резких отношения к ним, да? Мне или очень нравится, или очень не нравится. Каждый трек для меня, он прям вот всегда лотерея. Поэтому не знаю, что будет сейчас. Ну, давайте послушаем. «В холодной сонате» называется трек. Пермь, Нестеров, Бондаренко. Поехали.

А итак, друзья, 22:37 на моих зеленых системных. Ну вот, смотрите, я говорил, что у меня Нестеров и Бондаренко, они всегда очень прям жестко противоположные всегда ощущения. Да, мне или очень нравится то, что они сделали, или очень не нравится. Вот, данный трек мне, как ни странно, очень понравился. Единственное, что, конечно, он красивый, да. Он, я, ну, на стриме, как бы за эфиром говорил, я снял наушники, включил колонки. Вот мне кажется, туда бы вот баска бы добавить. Прям вот он какой-то получился гнусавый бас. Вот, ему бы глубины такой объемной добавить. Он бы, мне кажется, прям вот лучше бы заиграл бы трек тогда. Ну и, конечно, вот длина. Длина 7 минут почти. И он достаточно монотонный. Где-то вот на 4-й минуте я понял, что устал. Красиво, хорошо, интересно, но вот на 4-й минуте уже устаешь. Поэтому, как бы, пожелание ребятам, ну, я не знаю, прислушаются, не прислушаются, сделать радиоверсию трека, во-первых, да? Потому что, вот, ну, мне кажется, вот он бы украсил бы. Ну, и вот с басом поработать бы, конечно, было бы вообще шикарно. Хотя, тут, как бы, это понятно, что вкусовщина. Вот, но я просто считаю, что вот на таких он получился такой достаточно... как назвать-то правильно? У трека есть пикантные места, да, вот такие, они прям раз и впаиваются. Впаиваются. Ну, красиво, красиво на самом деле получилось, но, ну, вот чуть-чуть недодуманно. Но, опять же, это мое мнение, да? Так, что тут? Витос пишет, достойно звучит, убаюкали, только сейчас срубит. Гули пишет, ужас, ужас. А чего ужас-то? А так, ты ехай, ехай, не пиши, не отвлекайся. Так, Дэм пишет, как по мне, должен быть акцент, инструментальный всплеск, что ли. Ну вот, да, монотонность, вот эта монотонность, она, конечно, подвела малеха трек. Так, что там еще? Дэм, все, что хочешь мне скинуть, ну куда? Ну в личку напиши во ВКонтакте. Попробуй туда зашвырнуть. Так. Вообще лучше на почту кидать, потому что меня во ВКонтакте бесит, вот, когда ты включаешь музыку, а там начинается реклама, и мне прям хочется разбить телефон об стенку. А я их уже много разбил. Потому что если есть возможность, лучше кидай на почту. Zucher@neformatnyru. Вот, а если нет возможности, ну, кидай тогда во ВКонтакт. Ну, чего уж тут, потерплю. Так, что там у нас еще? Вкрапление психодела в рамках жанра, а вот смысл текста не уловил. Олег, я текст не слушаю, ты знаешь, поэтому мне сложно про текст что-то сказать. Я голос слушаю, как еще один инструмент в аранжировке. Вот для меня он звучал гармонично, красиво. Так, длинноват трек, не показалось ли вам? Вот это поднапрягло, и все в одном мотиве. Покороче был бы трек, думаю, было бы поинтереснее. Ну, или покороче, или хотя бы разбавить звоночками, свисточками, то есть что-то туда, какой-то вектор дать, да, чтобы куда-то прийти и откуда-то потом уйти. Вот. Так, ну и, собственно, все, комментариев больше нету. Так, это был 10-й трек от компании «Бомба Питер». Сегодня у нас был 70-й юбилейный эфир неформатной бомбардировки конкретно этой программы. И мне кажется, неплохо. Мне кажется, вполне себе неплохо он прошел. Вполне себе интересные ребята прозвучали. Жалко, что никого из ребят не было в чате. Никто с нами не захотел пообщаться. Это меня всегда вот это... даже не то, что обижает, расстраивает. Ну как так? Ну, вот хотелось бы задать вопросы, да, хотелось бы подискутировать. Вот, Натаха, привет, пишет. Удачно я зашла на финал. Привет, Натаха. Ну, завтра не проспи. Завтра мы будем тут в полной мере. Вот. Что будет дальше, друзья? В четверг. Не завтра, не сегодня. В четверг. После программы «Все гениально просто», которую рекомендую всем вам послушать в этот четверг, потому что у Юрки это будет, во-первых, юбилейная 20-я программа, а во-вторых, программа посвящена его 50-летию Юркиному. Вот. И у него будет дважды юбилей, и там
интересная программа, там все музыканты задавали ему. Обычно он терзает всех вопросами, а тут они его терзали вопросами. Да? Должно быть интересно, не пропустите. Так вот, в четверг ночью, поздно, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Голосовать можно будет все две недели, вплоть до 8 вечера через следующего вторника, следующего четного вторника. Вот, ну и, собственно, победителя выберем. Вот, я с вами прощаюсь до завтра, друзья. Завтра у нас будет неформатный миксер. Завтра будут у нас мастодонты. Вот, я не знаю, буду ли я их выбирать сегодня или завтра. Наверное, сегодня ночью придется посидеть. Вот, короче, завтра веселимся. Завтра веселимся, поэтому к 9 подтягивайтесь. Сейчас машу вам всем лапкой, говорю до свидания. До завтра, не болейте, любите друг друга. Все будет хорошо.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Portishead. В Бристоле в 91-м году вокалисткой Бет Гиббонс и двумя мультиинструменталистами Джеффом Бэрроу и Эдрианом Этли при участии звукорежиссера Дэйва Макдональда была организована группа, играющая трип-хоп. А название? Это просто название родного города Джеффа – Portishead. С тщательно отобранными сэмплами живого джаза и намеренно искаженного лоу-фай звука группа обрушилась на головы публики. Еще до начала гастролей 150 тысяч копий разошлись по Америке. В 1994 году альбом «Джимми». В 2003 году этот альбом был включен в 500 величайших альбомов всех времен и народов по версии журнала Rolling Stone. А мы заслушаем с альбома 97 года Portishead песенку Only You. Всего же у группы 3 альбома, но зато какие...

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
3: Нет формата.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

дождь. Но настанет время пробуждения нот. Свет ударит в глаза. Растекаясь пламени, закружится лед. В такт ударит

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». «Спокойных ночей» конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель Гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете, поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унции. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лундстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал, с вокалом бился долго в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

17, кавалеров немало. Она и не знала, что это пройдет. Ее это раньше все так доставало, теперь ей этого не достает. И новый аккаунт, еще

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится, однажды случится, доказано не на

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канемара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах.

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на...

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
0: Не формат.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Radiohead. В 2017 году в честь группы назвали «Новый вид муравьев». Культовый коллектив. Что интересно, состав с 1985 года до сегодняшнего времени не меняется. Были приглашенные музыканты, саксофонисты, перкуссионисты и так далее. Но основной состав остался прежним. Radiohead получили 3 Грэмми за лучший альтернативный альбом «Computer». И каждый из 3 альбомов тоже номинировался на Грэмми за лучший альбом года. В общей сложности Radiohead 18 раз номинировался на Грэмми, 8 раз на Brit Awards и 4 на Mercury Prize. А сейчас первый сингл группы «Grip».

там. На крайний случай есть всегда она, холодная и тонкая струна, иду по проводам.

0: Участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR. «My Way» называется трек. Поехали! Поехали!

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом, а я сочувствую обоим.

Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне воюет ангел с бесом,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Дмитриева.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Grand Funk Railroad. Американская хард-рок группа, образованная в 1969 году и сразу ставшая популярной, когда они заговорили как о самой громкой группе в мире. В течение с 1969 по 1972 год 5 альбомов Grand Funk Railroad стали платиновыми, еще 3 золотыми. Общий тираж в 70-х годах составил более 25 миллионов экземпляров. Они исполняли предельно упрощенный, но оглушительно громкий вариант блюз-рока. Впоследствии музыкальные критики стали упоминать их в числе предшественников Стоунера. В 90-е ансамбль выступал как American Band. В 2000 году его основатели Дон Брюер и Мел Шакер собрали новый состав с участниками Special и Kiss. И с тех пор регулярно гастролируют как Grand Funk Railroad. А мы послушаем «Please Don't Worry».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

пророком. И не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.